0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
3: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
2: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут...

0: Погода.
1: Жаркий понедельник начинается. Жаркий в плане погоды. Надеюсь, во всем остальном будет все прекрасно, легко. 23 градуса в Самаре примерно, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 28. Ну, жаркая музыка у нас всегда. Айолаха Май. Переслушаем эту работу. А еще Global DJs. Новая работа. Заценим.
0: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обычно? Если ты не в Супре.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
7: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
8: Амода и Джейку. Выбирай вас авто Самара. Приезжай на Алматинскую 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская 87.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Хочется, конечно, в понедельник лежать где-то на пляже или под кондером, слушать крутые треки рекорда, попивать фирменную водичку рекорда, общаться с рекордом. Если у тебя отпуск выходной, то так и делай. Правда, вопросики есть, конечно, зачем в 7 утра ты встал, когда не надо на работу. Ну, может быть, как раз-таки, чтобы рвануть куда-то. Ну, а если день рабочий, то тем, о чем выше сказал, ты также можешь спокойно заниматься, слушать, общаться, утолять жажду рекордной водой. Но для начала ее надо выиграть. Наша летняя игра «Жду наушники» продолжается. Еще одна игрушка, кстати, начнется совсем скоро. Сегодня расскажем о ней. Ну и, конечно, то, без чего утро не утро. Впереди у нас кофейные бодряки, к примеру. В том числе в нашей утренней разминке через несколько минут. Ну а музыкальные бодряки такие. «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Далее Дипло, свежак. Зажигалочку ожидаем.

ты понедельник, в принципе, начинаешь с хита Bebe Rexha Faithless New Religion. Я, Сергей Шевченко, желаю тебе легкого понедельника, легкой рабочей недели и крутого лета.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, не спорьте. Включите тактику зеркала и собирайте козыри. Тельцы, закройте кошелек. Сегодня велик риск купить дорогую ерунду. Близнецы, сегодня все карты спутаются. Перепроверяйте каждую цифру. Раки, выходите из тени. Интуиция поможет занять место лидера. Львы, ленитесь с чистой совестью. Сегодня лучше наблюдать, а не пахать. Девы, отпустите контроль. В сегодняшнем хаосе родится гениальная идея. Весы, бейте в одну цель. Ждите приятный денежный бонус. Скорпионы, записывайте все безумные мысли, они принесут доход. Стрельцы, планы поменяются, но это откроет перед вами новые двери. Козероги, не ломайте закрытую дверь лбом, сбавьте обороты и отдохните. Водолеи, случайное знакомство сегодня способно круто изменить будущее. Рыбы, плывите по течению, интуиция сама приведет вас к успеху. Прочитать ты можешь гороскоп в группе ВК, ну а переслушать его можно в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.

Так, начинаем играть. Скоро и летняя наша игрушка, аж двоошники с фирменной рекордной водой. И про новую тему мы расскажем, с крутым подарком и приятными тоже бонусами. Вообще, в принципе, бонусов у нас много по ходу утра. В том числе и кофейных. И вот начинаем мы именно с них, с кофейных, в нашей разминке. Ставлю 15-секундную подборку из треков. Нужно их пересчитать, отправить количество в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Сразу троим подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в любой из кофеен Мозаик Кофе Инти. Давай считать.

0: Даю варианты 6 или 8. Тут треков было. Отправляешь шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре плюс 23, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 28 градусов. Ну, ближайшие дни примерно вот так вот оно и будет. Как будет по музыке в ближайшие минуты, рассказываю. Дальше DJ Smash, Bambi, Don Diablo, Wiz Khalifa и трек «Будильник» от Hugel.
2: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
10: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто. Алматинская, 87.
12: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.

0: Рекорд in the mix.
1: День только начинается, неделя только начинается, а кто-то уже умудрился выиграть приз от рекорда. Ну, потому что мы начали нашу игровую часть, естественно, с разминки, с нашей кофейной, да, зарядки. Ставил 15 секунд на подборку треков, нужно было их пересчитать, отправить количество в личку телеги, чтобы в итоге получить приглашение на двоих в кофейню «Мозаику» и «Финти». Сразу трое это сделают, получат. Сейчас у меня 6 треков было. Вовремя шестерку в личку телеги или ВК можно было писать, или туда, или туда. Отправили Тимофей Степанов, Варвара Черных и Владислава Матвеева. Тимофей, Варвара, Владислава, я вас поздравляю и желаю приятного кофепития. Каждому желаю приятного дня и, возможно, встретимся в следующей игрушке. А в ближайшее время встречай еще одну подборочку бодрую крутых треков.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарская область получила высокую оценку за работу с обращениями граждан. Проверка касалась того, как в регионе выстроена система обратной связи с жителями. Эксперты изучили работу органов власти, администрации Самары и Тольятти, а также профильных министерств. По итогам мониторинга отмечено, что система в целом работает на хорошем уровне. Самарская область вошла в тройку лидеров федерального рейтинга по борьбе с контрафактом. Минпромторг России подвел итоги оценки эффективности работы региональных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции за 2025 год. Самарская область заняла второе место. В Самаре запустят автобусный маршрут номер 94. Он пройдет по улицам 22-го партсъезда, Победы, Вольской, Каховской, Алматинки, Ракити и Московскому шоссе. Поедет в Кошелев, также по проспекту Кирова, Металлургов и Карла Маркса также проедется. Маршрут обслуживает 20 малых автобусов. Оплата проезда по нерегулируемому тарифу. Стоимость определяет перевозчик. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Ну, наверняка ты сейчас едешь на работу, поэтому надо тебя подбодрить, да, пока многие спят, может быть, до обеда, или отдыхают в отпуске. Ну, сейчас у многих отпуска же. Подбодрим тебя, если сейчас вовремя ответишь на мой вопрос. Мы вспоминаем, какие треки звучали ранее, в конце утренних часов. Вот спрашиваем тебя. Если, кстати, ты в отпуске, мы тебе не запрещаем участвовать. Так что не надо думать, что мы бодрим только тех, кому надо трудиться. Все остальные вам и так хорошо. Типа, не-не-не, участвуем, конечно, все. Два фрагмента сейчас ставлю, двух треков. Нужно вспомнить, либо угадать, какая тема была ранее. Отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК. Будешь 40-м. Задарю тебе такое бодрое комбо. Кофе плюс десерт. То есть ты и еще кто-то отправится в кофейню Мозаик Кофе Инти в любое время, в любую точку. И можно будет спокойно заказать кофе любой и любой десерт. Погнали! Два трека. Первый. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2.

0: А в личку телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Не забудь указать номер телефона, жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, кто-то ждет еще больше градусов, кто-то ждет, может быть, послабление жары. Но вот как есть, так и есть. В данный момент 24 с плюсом по данным Яндекс.Погоды. Днем 28 и переменная облачность. И все мы ждем, конечно же, следующую подборочку треков будильников. «Медуза», «Don't Wanna Go Home». Впереди Джош Фавос, кавер на Мадонну.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ-стройкерамика, пожарный проезд 4.
3: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Этим летом все сложится. Проверено АсАвто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в АсАвто на Южном шоссе 10.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

0: мы подводили итоги первого мегаутреннего часа. Он, собственно, завершился. Теперь итоги прям при итоге. Наградим победителя нашей легкой игрушки. Спрашивал, какая из двух тем была ранее в эфире. Ставил два фрагмента. Нужно было выбрать первый. Единичку отправить в личку телеги, либо в личку ВК. И вовремя, своевременно, 40-м по счету у нас сделал это Ваня. Последний... Фамилию только не узнал за то время, пока вот музыка звучала. Последние цифры номера мобильника 2099. 2099. Вань, поздравляю тебя, и приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе Интин на кофе плюс десерт достается тебе. Ну, все, добро пожаловать в следующий час. Мега утренний.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Уже начало 9-го в Самаре, да, новый Мегудрин час начинается, новая неделя начинается, новый день начинается, новая игра на рекорде скоро начнется. О ней я тебе расскажу уже совсем скоро, обязательно. Ну и, конечно, много новой музыки у нас на этой неделе, много новинок. Ну, естественно, все послушать, переслушать можно в группе ВК Радио Рекорд Самара. Даже в рубрике Трэш-пати в этом часе будет новинка. Да, 8.40, 8.45, слушаем неформатные темы. Дождись сегодняшнюю, возможно. Может, она даже тебе придется по душе. Но я однозначно, уже прям мы уверены в этом, на 100% придутся тебе по душе обновки дневного эфира у нас в этом часе. No Scrubs, ремейк на классику.

Один свежак от Эйв. Meet me in the dark. Ну, не забываем про хиты. Альберт Брайт, к примеру, тоже будет с нами. Ну и прямо сейчас Оффенбах. Я, Сергей Рущенко, тоже здесь. И желаю тебе доброе утро. Нет рекорд, дэнс лето. Дэнс лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, не спорьте. Включите тактику зеркала и собирайте козыри. Тельцы, закройте кошелек. Сегодня велик риск купить дорогую ерунду. Близнецы, сегодня все карты спутаются. Перепроверяйте каждую цифру. Раки, выходите из тени. Интуиция поможет занять место лидера. Львы, ленитесь с чистой совестью. Сегодня лучше наблюдать, а не пахать. Девы, отпустите контроль. В сегодняшнем хаосе родится гениальная идея. Весы, бейте в одну цель. Ждите приятный денежный бонус. Скорпионы, записывайте все безумные мысли, они принесут доход. Стрельцы, планы поменяются, но это откроет перед вами новые двери. Козероги, не ломайте закрытую дверь лбом, сбавьте обороты и отдохните. Водолеи, случайное знакомство сегодня способно круто изменить будущее. Рыбы, плывите по течению, интуиция сама приведет вас к успеху. Прочитать ты можешь гороскоп в группе ВК, ну а переслушать его можно в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд Дэнс Лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.17 в Самаре. Начинаем мы эту неделю с 6 бутылочек брендированной артезианской воды рекорда от производителя Кристальная. 6 таких фирменных бутылочек прекрасненьких с прекрасной водой, освежающей, утоляющей жажду. Летняя история H2Ошники продолжается. Станет этим самым H2Ошником. Для этого нужно выиграть. Объясняю правила. Ты отправляешь фразу «хочу пить», если ранее еще не сделал, сделай это. В личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно, и неважно, когда ты написал. Сейчас соберешься, либо уже месяц назад написал. Все в игре мы случайным образом выбираем. Выбираем и звоним. Если позвонили тебе, это ответил на звонок, все, ты H2Ошник, получаешь воду. Но сколько ты получишь, это вопрос к тебе. У нас всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну вот взяли они и поделились. Зачем? Это другой вопрос. А вопрос к тебе. Все ли ты заберешь, либо часть себе, а часть другому. Вот все по-разному решают. И как решит у нас игрок через несколько минут, узнаем через несколько минут. На кону сейчас у нас 6 бутылочек.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент у нас 24 градуса. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем сегодня переменная облачность до 28. Загрузка дорог оценивается у нас сейчас по данным сервиса Яндекс.Карта на 3 балла. Местами затруднений на 1 балл меньше, чем обычно в это время. Ну и сложности где у нас? Сейчас на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Ну, небольшие проблемы. Так, сложности также на улице Аврора от Московского шоссе до Промышленности 15 минут, Москва от Меги до Красноглинского шоссе минут 15, Победа, Среднесадовая до Лизарова, 10-15 минут, Кирова от Старозагора до Победы, Заводской от Кирова до Профильной, Красноармейская от Туринского до Куйбышева, Металлургов Вольск от Уматинки до Кирова. Ну, все это такое плотное движение, на самом деле. То есть, ну, прям вот капитально не застрянешь там. Будь аккуратен, в любом случае, внимательно, и будь в компании Первой танцевальной. Дальше Робин Шульц здесь и Кальвин Харрис со своими новыми треками.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
7: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
8: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
9: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальной особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЦСК «Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А «Мода» и «Джейку». Выбирай «Вазавто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «Вазавто» Алматинская, 87.
11: День рождения в «Студио 67» – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
12: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Так, и пришло время позвонить без, не знаю, минуты H2Oшнику рекорда. Разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорд от бренда «Кристальная» несколько раз в день. Все лето много у нас бутылочек таких фирменных рекордных с черной этикеткой, с белым логотипом. Правила наши простые. Ты отправляешь фразу «хочу пить», это заявка на участие. Мы выбираем несколько раз в день эти заявки и дозваниваемся. Если участник отвечает на звонок, то забирает брендированную воду рекорда. Достаточно написать один раз и написать либо в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку группы ВК. Главное, укажи номер телефона. Вот, указываешь номер и ждешь. Мы можем позвонить, достаточно ответить, ты H2Oшником тут же становишься и забираешь брендированную воду. Так, мы будем сейчас звонить так, Галине, 6212, последняя цифра, номер мобильника. Дозваниваемся до нее. Сейчас у нас на кону 6 бутылочек. Вот, и самое главное, это изюминка, игрушки. Это то, что надо решить, все ли забирать или делиться с другим участником. То есть, правило, у нас всегда 4 бутылочки плюс то, что осталось от предыдущего игрока. И вот мы дозваниваемся до нового игрока, и он либо забирает все, либо 3 себе, все остальное другому. Сейчас 6 бутылочек, в принципе, тут типа пополам можно поделиться. Ну, посмотрим, как Галина поступит.
2: Алло.
1: Алло, Галина. Доброе утро, да. Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит, ты в прямом эфире. Писал нам «хочу пить», было дело, да?
2: Да.
1: Да, а вот твою заявку именно сейчас выбрали, мы тебе дозвонились. Галина, ну, по нашим правилам достаточно сказать «алло», что ты сделала, и стараешься H2Oшнице рекорда, получаешь уже заведомо фирменную брендированную воду рекорда, но сколько ты ее получишь, это вопрос. Ну, ты знаешь, да, правила, надо решать, делиться, либо не делиться. Галя, сейчас 6 бутылочек. Ты можешь забрать все, а можешь 3 себе, а 3 мы приплюсуем к следующей игре.
2: Ну, давайте я заберу 5 и одну оставлю.
1: Ну, нет, так это не работает. Хитрая какая. Либо все, и прям вот все, я забираю все, не достанется она никому. Ну, именно та вода, которая сейчас на кону, конечно же. Либо ты забираешь 3 себе, и 3 мы передаем другому участнику. Приплюсовываем, я
2: замечу. Ну, тогда забираю все.
1: Ну, тогда вот так вот. Все, забираешь, да, все однозначно.
2: Да.
1: Да, задумалась немножко. Галь, ну я тебя поздравляю. В любом случае, ты ставишь у нас победительница, но сейчас прям, ну, забираешь все. Все так все. Галь, где мы тебя застали? Дома, на работе, в машине, в транспорте?
2: На работе.
1: На работе уже трудишься. Ну, все, значит, с коллегами будешь делиться. Либо тоже нет.
2: Конечно.
1: Конечно.
2: Нет, нет.
1: Конечно, нет, нет, нет. Все, мы тебя услышали. Галь, хорошего тебе легкого понедельника. С выигрышем еще раз. Но то, что Галь забрала все, это не значит, что у нас ничего не осталось. У нас много воды, и в следующей игре мы продолжим утолять жажду. А следующая игра когда? Именно предупредим в телеге в Макс, там постоянно напоминалки выскакивают. Мега утро. На рекорде.

0: Засада на рекорде.
1: Так, пора познакомиться с информацией о том, где какие засады на дорогах, где, может быть, нерабочие светофоры, необычные пробки и так далее. Где патрули ДПС, ты тоже сообщаешь. В телеге Максе под постами, которые мы каждое утро вывешиваем, засада называется. Заходи, пиши. И я читаю в режиме реального времени. Ты, конечно, тоже можешь сам прочитать все это, что есть. Но многие пишут в личку. Это тоже можно писать в личку телеги, телеграм-канала «Радио Рекорд Самара» или в личку ВК. Ну, вот какие сообщения на данный момент у нас имеются. Вольская, Краснодонская к 22-му. Уральская после кольца в сторону Кряжа. Олимпийская база. Ленинская между Красноармейской и Льва Толстого. И между Вилонской и Ульяновской. Под Зубчага, Новосадовая перед Кировой. Из центра на 22-го Кристалл в сторону Свободы. Угу. Спасибо. Так, далее, где еще у нас какие сложности? Рассказывай, делись информацией. Кстати, если хочете поделиться, но уже поделились, да, теми данными, которыми ты хотел, то все равно пиши. Все равно пиши, обновляй, актуализируй. Либо наоборот, пиши, что, может быть, не актуально уже. Какие-то сообщения, вот я сейчас, да, почитал. Ну вот про Вольскую, походу, актуально, потому что сообщение тоже вот такое же пришло только что. Обновляют в режиме реального времени. Вот на Литвиново тоже стоят. Вольская против Краснодонская, вот опять-таки, тоже на Кристалле. Спасибо, спасибо за информацию. В личку пишете тоже, это прекрасно. Ну, лучше, конечно, сразу под постом засада в телеге, либо в Максе, прям, чтобы все могли сразу написать. Уральская актуально, тоже вот сейчас пишут. Вольская тоже спасибо большое, опять актуально. Так, ну все, а вот новое я как будто бы и не увижу больше ничего уже. Но сейчас, а да, ты это увидишь. Если будут новые данные, заходи в телегу Макс, пиши под постами засада. И самое главное, соблюдай правила дорожного движения и будь аккуратен на дорогах. Дальше по музыке у нас Али Фарбан через небольшую паузу и что-то эдакое в рубрике «Трэш-пати» буквально минут через 10-15.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско.
10: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте Geely.com.
14: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8:47, и прямо сейчас у нас рубрика «Трэш-пати» начинается. Рубрика, где мы смотрим, слушаем, я не знаю, наслаждаемся, бесимся, раздражаемся, радуемся, смеемся. Все, что угодно делаем. И вот что конкретно сегодня будем делать, мы узнаем прям буквально через полторы-две минуты. Слушаем неформатные треки разного уровня трэшовости, разных стилей направления, разная манера исполнения в них, и ты испытываешь разные эмоции. Даже одна и та же композиция может вызывать совершенно разные ощущения, чувства. Ты делишься ими, пишешь в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Обязательно пиши, ну, хотя бы смайлик, я не знаю, поставь. Нравится, не нравится, напиши, может быть, что-то развернутое будет. Ну, все по-разному. По-разному можешь писать. Делись, я в конце трека все озвучиваю. Ну и задаю вопрос по композиции. За правильный ответ можно будет получить приятный бонус. Пару билетов в кино задарю тебе с огромным удовольствием. Вот с огромным удовольствием ты послушаешь эту песню или нет. Сейчас мы и узнаем. Рубрика «Трэш-пати» начинается. Ну, мне кажется, она такая легкая, ненавязчивая, солнечная, как погода за окном. Понедельник утром самое то. Вот то, не то. Давай, пиши обязательно, делись комментариями. Ну, особо чувствительные, впечатлительные. Извините, это трэш-пати. Погнали.

Вот и все. Вот и все. Читаю твои комментарии. Присылайте сейчас. Маленькая тема короткая. Да, не все успели написать еще. Я смотрю, все пишут.

0: этому сообщение. Последнее время, вот пишет Артем, заметил, что по понедельникам трэш превосходит пятницы. Ну, смотря для кого, смотря по каким критериям вообще судить. По пятницам мы вообще ставим то, что уже однажды включали, типа классика трэш-пати. Легко. Вот Лев написал нам такое сообщение. Так... Все, почему она такая короткая? Требую продолжения. Ну, продолжение может сам себе обеспечить и добавить этот трек себе куда-то в плейлист. Мы его обязательно публикуем в телеге, в Максе и в ВК тоже обязательно. Вообще по хэштегу трэш-пати можно найти все предыдущие выпуски. Так, смайликов очень много, огонечков вот до сих пор приходит. Присылайте вы. Спасибо большое, все вижу. Мы узнали, как ты оценил эту композицию. Ну и теперь, наверное, вопрос какой-то надо озвучить сюда по этой композиции, чтобы ты забрал пару билетов в кино. Так, ну, давай так. Пусть будет вопрос следующий. Там не совсем про это, конечно, пелось, но тем не менее, какой месяц упоминался данной композиции? Да, именно какой месяц? Май либо июнь. Май либо июнь. Какой месяц упоминался в данной теме? Если не помнишь, не слышал, не расслышал, прослушал, просто угадай. Пиши, какой месяц упоминался в данной композиции? Май либо июнь. Жду 40-го, пиши в личку телеги, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: А у нас июль. На календаре 24 градуса на термометре. По данным Яндекс Погоды днем 28, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты. У нас на 4 балла, местами из-за затруднения. В ближайшие несколько часов вроде как должна на том же уровне загрузка остаться. Нововокзальный от Москвы до Новосадовой немножко тормозит, но до 10 минут там пробудешь. Москва-Новосадовая относительно свободный в центр. На Москве перед Новочарского немножечко тоже притормозить придется. На улице Аврора плотное движение от Марии Старез до Дебенко, на Революционной от Подшипника до Московского шоссе, на Заводском от Гаражного проезда до 22-го партсъезда. Ну и отметим Волжское шоссе перед Московским шоссе, тоже уплотняется движение. Далее с нами Chemical Brothers, Go, через чуть-чуть.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2Ошником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
5: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
7: Реклама в Самаре 212 99 90.

пришлась по душе. Вообще, что-то каждый день, практически каждый выпуск тема приходится по душе, потому что надо это исправлять. Это же рубрика «Трэш-пати». Ладно, вопрос по тексту, как всегда, озвучил. Какой месяц упоминался, май или июнь? В мае там упоминался, почти все верно ответили. Вовремя это сделал у нас Дмитрий. Последний цифр номер мобильника 0192. 0192. Дим, поздравляю, билеты в кино твои. А трек уже в наших соцсетях опубликован, если

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Начало 10-го, начало нового утреннего часа. Уже скоро, совсем скоро мы расскажем про новую нашу игрушку. Летнюю, легкую. Многие получат приятные бонусы. И кто-то получит замечательный, прекрасный главный приз. Ну и у нас будет плюс один повод встретиться с тобой. Все подробности скоро. Пока что, конечно, намеки, такие какие-то тизеры звучат. В эфире, я думаю, там уже, в принципе, много чего понятно. Но если что, расскажу совсем скоро. Про другую летнюю тему. H2O-шники. Не забываем про интервью рекордную воду от производителя «Кристальный». Разыгрываем в большом количестве. Эксклюзивчик. Такая вода в таких бутылочках только у победителей. А только у H2O-шников. Это будет чуть-чуть попозже. Но в этом часе тоже легкая игра. Просто вот сейчас слушаем музыку, а в конце спрошу, а что слушали? Вот и все. Тоже можно будет получить бодряки кофейные. Вот, кстати, что будем слушать? Сейчас я пока что отвечаю на этот вопрос. Ну, в таком в будущем времени, что мы будем слушать. А ты уже потом будешь отвечать, что мы слушали. Эйбин, Hello, далее. Хит, лето, бай.

0: Тема «Космос» от All Things Break, Gravity. Ну и уже здесь Соня Фудара, я Сергей Шученко тоже тут. И желаю тебе доброго утра, легкого понедельника. Это «Рекорд Дэнс Лето».
1: «Рекорд Дэнс Лето».

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, не спорьте. Включите тактику зеркала и собирайте козыри. Тельцы, закройте кошелек. Сегодня велик риск купить дорогую ерунду. Близнецы, сегодня все карты спутаются. Перепроверяйте каждую цифру. Раки, выходите из тени. Интуиция поможет занять место лидера. Львы, ленитесь с чистой совестью. Сегодня лучше наблюдать, а не пахать. Девы, отпустите контроль. В сегодняшнем хаосе родится гениальная идея. Весы, бейте в одну цель. Ждите приятный денежный бонус. Скорпионы, записывайте все безумные мысли, они принесут доход. Стрельцы, планы поменяются, но это откроет перед вами новые двери. Козероги, не ломайте закрытую дверь лбом, сбавьте обороты и отдохните. Водолеи, случайное знакомство сегодня способно круто изменить будущее. Рыбы, плывите по течению, интуиция сама приведет вас к успеху. Прочитать ты можешь гороскоп в группе ВК, ну а переслушать его можно в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
2: Dance лето
0: на рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 19 за Марьей, мы с тобой всегда на связи, в наших соцсетях, в информканалах, Телега Макс, Радио Рекорд Самара. Там не только новости, но и приколы, розыгрыши, общение и всякие опросы, интерактивы. Разные опросы, кстати, устраиваем. И какие-то простенькие, просто перекличка там, кто в каком самочувствии находится, готов ли ты вот к новой рабочей неделе. Выясняем. И в Телеге Макс, кстати, достаточно интересно, что порой как-то голосование, результаты голосования разные совершенно, что в телеге, что в Максе. Вот, например, вопрос: готов морально к новой рабочей неделе? Но в Максе, в телеге совершенно разные результаты. Абсолютно. Житейские опросы, да, тема бензина пока не спадает еще, да, 30 литров бензина, а надолго вам хватает или нет, тоже устроили такой опрос. Но есть опросы, где варианты нужно выбирать, а есть, где самим нужно предлагать свои варианты. Вот, например, уже, наверное, не секрет, да, что скоро у нас новая летняя игра будет с крутым подарком. Мы разыграем, внимание, крутой электросамокат, да? И ты по-другому посмотришь на самокатчиков, наверное. Но я уверен, что ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком, однозначно. Вообще, спросили тебя, когда ты только что опубликовали опрос, когда ты последний раз катался на самокате? Вот если у тебя там свой, ты катаешься чуть не ежедневно, то легко будет ответить. Если давным-давно, вспоминай год, при каких обстоятельствах, где. Вообще не катался, тоже напиши. Итак, когда последний раз ты катался на самокате, пиши в телеге в Максе под опросами, в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. Я почитаю совсем скоро в эфире. Ну и про розыгрыш подробности озвучим уже совсем скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас подробности о том, что на улице происходит. 24 градуса. В Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем 28. Небольшой дождь. Кстати, вероятность его, да, возможен. Имеется вероятность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Сейчас сложности на Нововокзальной, от Новосадовой и до Московского шоссе. Да и обратно тоже есть проблемы небольшие. Ну и в целом, Соколов еще можно отметить от Лесной до Новосадовой, Гагарина, от Карбышева до Советской Армии. Это такие пятиминутки небольшие, крупных заторов, а уж тем более пробок не наблюдаем. Советская Армия, давай еще от Тихвинска до Москвы и от Старозагора до Москвы. Тоже ненадолго там остановишься. Мы не останавливаемся. Идем дальше, слушаем отличную музыку. Скоро здесь Леди Гага и Эвелин Рокстон, Вертиго.
0: Рекорд. Реклама.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: В планете Second Hand мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета Second Hand.
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
13: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается в позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ЗСК Девелопер». Проект декларации на сайте «Ласточка.ру». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
17: Телефон рекламной службы 212-99-90.
18: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие. Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:31 на часах. На Самарской области сегодня уничтожили БПЛА, сообщает Минобороны. Всего дежурными средствами ПВО перехвачено 519 дронов на территории Российской Федерации. Около 5 часов в Самарской области действовал режим беспилотной опасности с 4 до 9. Водился план «Ковер». В аэропорту Курумыч действовали ограничения. Сейчас задерживается 10 рейсов. 6 по 20 июля закрывается участок Полевой от Самарской до Садовой. Причина работы Средневолжской газовой компании. Общественный транспорт также не проедет. Он будет объезжать этот отрезок. Оперативно узнавая обо всех важных, интересных новостях 24/7, круглосуточно, в нашем Макс-канале Радио Рекорд Самара, а также в Телеграм.
2: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-21-30.
4: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
5: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальность. Виртуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.
11: Дэнс лето.

нас по утрам не только изобилие музыки, ну, это изобилие актуально 24/7, круглосуточно, круглогодично, но еще изобилие кофе. Направляем тебя в кофейню «Мозаик Кофе-Инди». Сразу троих сейчас позову, подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе, в любой из кофейн «Мозаик Кофе-Инди», в любое время можно воспользоваться. Вспоминаем пройденный материал, прослушанный материал. В конце минутренних часов спрашиваю тебя, а что включали мы в этой 60 минутке? Два трека на выбор, два фрагмента сейчас включу. Вспоминай, что было, что слушали. Либо гадай, первый фрагмент, либо второй фрагмент выбирай. И отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда. Сразу, да, троих позову в кофейню «Мозаик Кофе-Инди». Итак, вот они варианты. Первый.

0: Рок-фесте в Питере на сцене, на электронной сцене Радио Рекорд. Итак, цифра 1, либо цифра 2 отправляй в личку телеги, либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент 24 градуса в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем 28. Вероятность небольшого дождя имеется. То есть в какой-то момент тучки налетят и что-то прольется. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас на 4 балла. Местами затруднения, но вот скоро будет вообще 3 балла. По крайней мере, такой прогноз дают нам. В данный момент на Соколово от Лесной до Новосадовой затор на 10 минут. Сложности на улице Авроры, от Дыбенко до Марии Тореза. На Сайскарме перед Москвой немножко, от Тихвинской, от Старозагора, на Новом вокзале между Москвой и Новосадовой. Ну, Чекистов еще немножко перед магистральной останавливается. Ташкентская от Тополей до Московского шоссе. Далее у нас Тиесто здесь и Олеса с новым треком.
2: В прошлых выпусках трэш почти.
3: Едем на работу, едем на работу. Будем там пить кофе. Едем на работу, рука. Едем на работу. Спешим.
2: Этот

0: нужен сюжетик.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра! Праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
5: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

Назвали еще несколько имен, фамилии сейчас озвучу, но не тех, кого мы будем слушать, а тех, кто точно знает, кого мы уже послушали. В конце утренних часов спрашиваем тебя, какая тема из двух предложенных точно была в этой 60-минутке. Такая легкая игра, отвечаешь верно, вовремя это делаешь, получаешь приятные бонусы. Ранее ставил два фрагмента, нужно было выбрать первый, цифру 1 отправить личку телеги либо ВК, и вовремя это сделали у нас. Анна Соболева, Екатерина Иванова и Глеб Попов. Аня, Катя, Глеб, я поздравляю. И каждому дарю обещанные приглашением двоих в любую из кофейн «Мозаика Кофе Инсид» на абсолютно любой кофе. Ну, а у нас скоро новая игра. Ну, не

0: В личку телеги, в личку ВК. И под опросами.
1: Рекорд. Мега утро. На связи.
0: Так, сегодня спросили тебя, когда ты последний раз катался на самокате. У нас просто скоро розыгрыш будет крутого электросамоката. Правила пока не озвучили, не бойся, там, ну, типа, ты ничего не пропустил. А даже если пропустишь, естественно, 100-500 раз повторим и пропишем все в соцсетях. Так, какие ответы у нас поступают на вопрос? В личку телеги очень многие пишут и в личку ВК. Так, ну вот, буквально месяц назад, буквально, то есть ты считаешь, что это недавно было. При каких обстоятельствах и где тоже бы желательно. Вот Андрей не уточнил, здесь вот тоже не уточняют. Многие просто пишут, когда пару лет назад, вот, например, Сергей, ну, тут пару лет назад можно и не вспомнить, при каких обстоятельствах. 3 года назад в Казани другой Сергей написал, никогда и нет желания. Ну, вот видите, минус один конкурент в розыгрыше электросамоката. Прикольно. Так, еще ответы. Прошлым летом катался, брали на прокат с женой. От Евгения сообщение. Тоже прошлым летом Иришка пишет нам. Хорошее ощущение. Я была бы рада выиграть свой. Так, что еще? На прошлой неделе катались ночью с друзьями. Написал Олег. Так, еще буквально в пятницу поздно ночью. Вот, от Николая. Нормально. Ну, это вот в личку ВК прислали сообщение. Пишите, да, в личку ВК, в личку телеги. Либо под опросами в телеге в Максе. Когда последний раз ты катался на самокате, если никогда, то так и пиши. Если давным-давно, тоже пиши. Ну, а если недавно и помнишь, где, да, при каких обстоятельствах, тоже уточняй. Чуть попозже еще почитаю. Так, про розыгрыш самоката мы поговорим скоро, обязательно сегодня. Расскажем, пропишем. Но не забывай про другую летнюю историю, которая не заканчивается. Мы разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальный» уже буквально в следующем часе.
2: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100!
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
1: Радиоканал 101,5 для детей старше 12 лет.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Так, ну выходные все. У кого-то, может быть, не все. Может быть, у кого-то отпуск. По белому, конечно, завидуем тебе, если так оно и есть. Надеюсь, вихи прошли так, как нужно, как ты планировал. У кого-то, кстати, они прошли на ВК-фесте в Питере, в Максе, в Телеге, в наших инфоканалах. Можешь посмотреть кадры с фестиваля ВК-фест, в том числе и с электронной сцены «Радио Рекорд». Смотри. Ну, а теперь наша задача, да, 10.02, все-таки понедельник. Денег набирает обороты. Наша задача сократить будни. Вот. И неважно, опять-таки, в отпуске ты, либо уже на работе едешь туда. Делаем это играючи. Игрушек много, в том числе и летняя история H2O-шники буквально через несколько минут. Ну, естественно, музыкой. Аниме Джоджи Бьютифул впереди.

0: Бэбэ Рекса Фейтлесс. Я Сергей Шевченко. Желаю доброго утра тебе, легкого понедельника и крутого продолжения Дэнс Лето на рекорде.
1: Дэнс Лето на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, советы астрологов. Овны, не спорьте. Включите тактику зеркала и собирайте козыри. Тельцы, закройте кошелек. Сегодня велик риск купить дорогую ерунду. Близнецы, сегодня все карты спутаются. Перепроверяйте каждую цифру. Раки, выходите из тени. Интуиция поможет занять место лидера. Львы, ленитесь с чистой совестью. Сегодня лучше наблюдать, а не пахать. Девы, отпустите контроль. В сегодняшнем хаосе родится гениальная идея. Весы, бейте в одну цель. Ждите приятный денежный бонус. Скорпионы, записывайте все безумные мысли, они принесут доход. Стрельцы, планы поменяются, но это откроет перед вами новые двери. Козероги, не ломайте закрытую дверь лбом, сбавьте обороты и отдохните. Водолеи, случайное знакомство сегодня способно круто изменить будущее. Рыбы, плывите по течению, интуиция сама приведет вас к успеху. Прочитать ты можешь гороскоп в группе ВК, ну а переслушать его можно в Макс-канале и Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.16 в Самаре, плюс один H2Oшник появится, я надеюсь, здесь в эфире совсем скоро. По крайней мере, мы сделаем все для этого. Мы будем звонить. Ну, конечно, не бесконечно будем это делать. Я надеюсь, все случится по правилам нашим, чтобы выиграть брендированную, рекордную воду, эксклюзивную от производителя Кристальная, красивых таких рекордных бутылочков. Нужно просто ответить на звонок. Ну, для этого, чтобы мы тебе позвонили, нужно написать, заявочку отправить, фразу «хочу пить» и номер телефона в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Неважно, когда ты написал, неважно, куда ты написал, случайным образом выбираем, дозваниваемся, все, дозвонились, вода твоя, ты H2Oшник. Единственное, что надо определиться, ты все забираешь, либо вот, ну вот, ты мог бы все забрать, действительно, но мы тут со своими вопросами, а может быть, поделишься? Вот, надо решить, поделиться или нет со следующим игроком, чтобы он мог выиграть больше. У нас всегда на канале 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Зачем-то? Я так и не понял, зачем? Но многие делятся, но не все. Вот, например, в прошлом розыгрыше у нас все забрали, все, что было в розыгрыше, но не все, что есть у нас здесь, на первой танцевальной. У нас много этой воды, мы продолжаем разыгрывать и в соцсетях, и заезды планируем. Сейчас на кону 4 бутылочки, через несколько минут поделим, либо не поделим, может быть, все отдадим в хорошие руки, может быть, даже в твои.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице сейчас в Самаре плюс 25, по данным Яндекс погоды, днем 28, переменная облачность. Кстати, писали, что небольшой дождь возможен, но так-то, в принципе, возможно, хотя уже в прогнозе потерли немножечко, нету этого словосочетания «небольшой дождь». Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. В ближайшие часы загрузка такой же останется. На Соколово от Лесной до Новосадовой у нас сейчас затор в наличии. На улице Авроры от Московского шоссе и до Гагарина плотное движение. На Революционной от Подшипниковой до Москвы. На Карл Маркса немножечко перед Ракитой притормозим. На Раките, естественно, перед Карл Маркса. Но это небольшие такие, и многие уже привыкли к этим заторам. Pass Driver. Дальше новая версия классики It's a Fine Day и Enator. Обновочка.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
3: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
9: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальная музыка качает, как стадион, полный болельщиков.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10:27. Давайте мы позвоним еще одному H2Oшнику. Ну, как H2Oшнику? Пока еще не H2Oшнику. Мало ли. Все тут может быть. Но на самом деле только одно может быть, что помешает стать этому игроку H2Oшником, если этот игрок просто не возьмет трубку. Вот и все. Разыгрываем фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальный». Несколько раз в день в фирменных бутылочках первой танцевальной. Такие только у H2Oшников. Только у тех, кто у нас выигрывает. По нашим правилам, тебе нужно отправить фразу «хочу пить» и ждать звонка. Все, больше ничего делать не надо. Ну, ответить надо на звонок, когда мы позвоним тебе, сказать «алло», все, ты H2Oшник. Единственное, что такой нюанс, мы вопрос тебе задаем. Всю ли ты воду забираешь? Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игроков, чем они решили поделиться по каким-то неведомым никому причинам, даже, возможно, им самим. Но сейчас на кону 4 бутылочки. Никто ничем не поделился в прошлой игре, наоборот, все забрали. Будем дозваниваться до Анжелики 7584, последняя цифра номера мобильника. Я дозваниваюсь до Анжелики, и я надеюсь, что она ответит на звонок, и все будет хорошо, все здорово, она станет H2Oшница рекорда и заберет воду рекорда. Вот, ну, я хотел сказать 4 бутылочки, но не, может быть, не 4, может быть, она 3 заберет, а одну на следующую игру перекинет. Да, так скажем, такой привет из прошлого будет, от предыдущего участника. Так, мы дозвонились, да, до Анжелики. Ждем, когда она ответит. Я надеюсь, ответит. Потому что только ответить нужно. И все. Вот эти все вопросы, сколько заберешь, сколько оставишь, это все уже второе, вторичное какое-то. Главное ответить. Но пока не торопится Анжелика отвечать.
2: Продолжаем дозваниваться?
1: Ну да, продолжаем.
2: Оставайтесь на линии.
1: Так, остаемся. Но недолго, недолго. Давайте, еще гудок. Ты что, сглазил, да? Сказал, что ну, только одно может помешать стать H2Oшником. Вот это и помешало. Анжелика не взяла трубку. Ну, к сожалению. Может, в следующий раз возьмет. Лето еще ого-го в каком количестве впереди. Воды у нас тоже много. И Анжелике, и всем тем, кто ранее играл, проиграл. И, ну, я имею в виду, не взял трубку. Либо выиграл, кстати, тоже можем позвонить. Перезвоните еще раз. Слушай рекорд. Если ты еще не в игре, отправляй фразу «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда и неважно, что уже месяц играем. Шансы равны абсолютно у всех. Главное указать номер телефона. Ну а когда следующий эпизод игры, предупредим заранее, в телеге, в Максе посты, напоминалки постоянно выскакивают.
0: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:33. О некоторых новостях. 5 часов был закрыт сегодня Самарский аэропорт. Росавиация сообщила уже о снятии ограничений. Они вводились из-за беспилотной опасности. Напомним, над Самарской областью сегодня уничтожили БПЛА. В данный момент в Крумыче задерживаются 12 рейсов. Самара на 43-м месте в рейтинге городов по зарплатам в различных отраслях в первом квартале 2026 года, сообщает РИА Новости. Отрасль с наивысшей зарплатой в регионе — это IT и связь. Средняя номинальная зарплата 140 тысяч рублей. Ну а в целом по городу 93 тысячи рублей. Июнь 2026 года в Самарской области был дождливым и прохладным. Температура не достигала 30 градусов, сообщает КП «Самара» со ссылкой на начальника гидрометцентра. Рекордные осадки зафиксированы на севере и северо-востоке. Региона в Клявлино выпало 224 миллиметра, почти в 4 раза выше нормы. В Серноводске в 3 раза, и в Кинель-Черкасах около 4-кратной нормы. Еще больше новостей, срочных, важных, интересных из жизни города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм. Ну, а я почитаю твои сообщения уже совсем скоро. Сегодня ты рассказываешь, когда ты последний раз катался на самокате. Давным-давно, что ты даже не помнишь, как это было. Ну, так и рассказывай. Либо недавно, а может быть, вообще не катался. Делись, пиши в личку телеги, в личку ВК. Можно под опросами в телеге в Максе. А я все это буду озвучивать в эфире в преддверии розыгрыша того самого крутого электросамоката. Подробности мы еще, кстати, не озвучили об этой новой игрушке. Скоро это сделаем.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.com.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
7: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
6: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: Так. Судя по твоим сообщениям, многие желают выиграть электросамокат крутой, который мы будем разыгрывать совсем скоро в эфире. И правила уже даже сегодня озвучим, пропишем. Но есть люди, которые, видимо, не будут участвовать, потому что спросил тебя, когда ты последний раз катался на самокате. Есть такие вот ответы. Один раз 2 года назад. Запретили бы их, пишет Марго. Марго не участвует, значит, да? Вчера у меня свой самокат, и сегодня буду на нем передвигаться. Вот от Светланы. В прошлом году летом Надежда написала нам такое сообщение. Так, 3 года назад на набережной. Вот вспомнил у нас Александр. Так. Еще интересное сообщение от Кирилла. На свадьбе друга в костюме тройки. Нормально. Неделю назад вечером тоже где не уточняется, и сообщение, соответственно, без подписи. В отпуске у моря с любимым человеком. Вот Елена написала в личку ВК. В личку ВК, в личку телеги ты можешь продолжать писать сообщения. И, конечно, общаемся в Макс-канале и в Телеграм-канале Радио Рекорд Самара.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в городе +26 по данным Яндекс Погоды. Днем сегодня 28. Переменная облачность. Где-то после часа небольшой дождь возможен в некоторых местах. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. В ближайшие 6 часов такая загруженность останется. У нас сейчас на Нововокзальник, как обычно, от Москвы до Новосадовой. Сложности, небольшие сложности. На улице Аврора между Дыбенко и Марией Старезной. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На Заводском от Гаражного проезда до 22-го партсъезда. На Карла Маркса перед Ракитой. На Раките от Олимпийской до Карла Маркса тоже такие проблемы. Задержишься ненадолго. Ненадолго прервемся. И далее Anime Джоджи, Beautiful и Дэвид Гетта. Гон.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8.40. Реки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
3: Рекорд в Самаре.

0: Лидеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе в конце шоу отвечаем на ваши вопросы.
3: Какие любые, любого характера. Присылайте в чат мобильного приложения.
2: Что хотите узнать про Рекорд, про нас вообще, в принципе, про вселенную.
3: Про,
2: да,
3: капусту
2: все кидайте.
3: Спросите.
2: Просто, что там с капустой, мы ответим. Так, ребята, новый тренд. Просмотр ужасов в лесу завирусился в сети. Суть челленджа такова. Собраться с друзьями на природе, взять шашлык, успеть пожарить мясо до заката, а уже в сумерках включить любой фильм ужасов. Желательно, конечно, про лес и природу. Многие уверяют, что даже средний ужастик в таких условиях пугает просто до умопомрачения. Плюсы, сейчас на улице тепло, даже ночью. Говорят, ребята, все, кто участвовал в этом челлендже.
3: Но есть нюанс, нет уже биотуалетов в лесу.
4: Это же лес. Это большой биотуалет. Масштабнейший.
3: Ну там... страшно же.
4: Ну вот и испугался, ничего страшного.
2: Смотрите подальше от палаток, значит, если настолько страшно.
3: Ну, а что, людям адреналина не хватает?
2: Ну, просто люди придумывают себе челленджи. А как развлекаться? Подожди.
3: Просто есть такие квесты. И недавно дети ходили, ну, развлечение такое. Смотришь ужастик, и он, грубо говоря, с иммерсивностью. Там актеры выскакивают, усиливают, грубо говоря, страх.
2: Сколько это стоит?
3: Недорого.
2: Здесь не стоит ничего. Лес, ноутбук и скачанный фильм. Все, заранее идешь.
4: И кроссовки какие-нибудь удобные, чтобы убежать из леса.
2: Реально, и многие делятся тем, что действительно, ну это как не то, что 5D, это 60D. Настолько страшно, люди закрывают ноутбуки, убегают, садятся в машину, уезжают.
4: Там же внешние звуки, вот это все.
3: Даже палатки не собирают, да, обратно.
2: Кто-то свалил, да. Кто-то с утра приехал, забрал, рассказывали в комментариях.
4: А кто-то не вернулся.
2: Нет, этого не надо. Но вообще классная история, согласен. По-моему, можно поучаствовать в подобном.
3: Для любителей ужастиков, наверное, гуд. Я просто не фанатка этого жанра.
2: Подождите, а если мелодрама? Мы смотрим, где ее? На набережной у себя в городе, получается? В каком-то романтичном месте.
3: Да. Ну, что-то романтичное, да.
4: А если что-то такое взрослое?
2: Что-то взрослое?
3: Где смотреть?
4: Да.
3: На батутах?
4: На батутах. А если боевик?
2: Да не, идешь на съемки этого фильма просто. И там
3: боевик на ринге, наверное.
4: Что, пришел на съемки этого фильма просто посмотреть. И такие, молодой человек, так давайте, 5D.
2: Присоединяйтесь. Что ж стоите-то просто так?
1: Вейкаперы. На рекорд.

0: Брейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про поцелуи, наверное, да, раз день поцелуев?
2: Конечно, конечно. Во Всемирный день поцелуев поговорим о поцелуях. Так, некоторые люди перед поцелуем кладут за щеку кусочек печенья, чтобы добавить процессу пикантности и разнообразия. Кто не пробовал, попробуйте. И если целоваться активно и без остановки целый час, можно сжечь около 156 килокалорий. Нормальный фитнес? Интересный факт. Наука о поцелуях называется филематология. То есть, по сути, ты можешь представляться: привет, я филематолог. Что?
1: Кто?
2: Филематолог.
1: Мальчишка.
2: Оскорбительный сленг «поцелуй меня в пятую точку» датируется как минимум 1705 годом.
1: Первый раз, да, сказали?
2: Да.
3: А где там указано?
2: Нет. Так. Интересный факт, что ровно 21 год назад, с 5 на 6 июля, пара в Лондоне сомкнула губы в поцелую на 31 час 30 минут и 30 секунд.
1: Ого.
2: Сделав это самым длинным поцелуем в истории. Больше суток они
1: высушили друг друга, да, наверное?
2: Просто, да.
1: Окончательно.
3: Не соситесь на морозе. Липните и все.
2: Хорошо. Так.
1: 31 час, ничего себе. Представляешь, просто. Они шевелили губами или в конце просто стояли, уткнувшись ртами друг друга?
2: Средневековая рукопись предостерегает японских мужчин от глубоких поцелуев во время женского оргазма, потому что женщина может случайно откусить часть языка своего любовника.
1: Опа! Все?
2: Опа!
1: Доцеловались сами.
2: В 1439 году король Генрих VI запретил целоваться в Англии, чтобы предотвратить распространение чумы.
1: Генрих.
2: И басорексия означает непреодолимое желание поцеловать. Басорексия.
1: Басорексия. Ах, мы басорексики.
3: Ну, это уже оскорбительно.
0: Рекорд. Реклама.
4: Хочу находить друзей не только в соцсетях, а я общаться не только в чате. Хочу научиться отвечать за свои поступки
5: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
6: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossии.рф и ваших образовательных организациях.
7: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
16: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
17: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.

0: Прямо сейчас на 6 июля.
1: Начинаем, как обычно, с Овнов. Сегодня вам трудно будет с вашим любимым человеком прийти к компромиссному решению.
0: Тельцы.
2: Тельцы. Ваше сегодняшнее состояние может быть лучше, чем, ну, казалось бы.
0: Близнецы. Сегодня ваш любимый человек одобрит или не одобрит своего рода знамение на его роль.
1: Рак. Сегодня вам с вашим любимым человеком будет довольно трудно понять друг друга.
2: Львы. Сегодня вашему любимому человеку будет светло и радостно от того факта, что вы просто рядом с ним.
0: Девы. В ваших отношениях все вовсе не так безрадостно, как вам это кажется.
1: Весы. Сегодня какая-то трудная задача, ответственность за решение, которое вы так давно не могли взять на себя, решится довольно быстро и просто.
2: Скорпионы. Сегодня вам придется решать любовные проблемы вашего друга.
0: Стрельцы. Сегодня вам сделают довольно необычное, но исключительно приятное предложение.
1: Козероги. Сегодня вашему партнеру захочется вам напомнить о каких-то не самых приятных моментах из вашего совместного прошлого.
2: Водолеи. Сегодня ваш любимый человек будет задавать вам много разных интересных вопросов, на которые ответить вам будет непросто.
0: Рыбы. Сегодня вы узнаете об истинных намерениях вашего любимого человека касательно ваших с ним отношений. Любите друг друга, друзья.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России в ближайшее время может появиться указ об особом статусе педагогов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, документ должен закрепить общественную значимость профессии учителя, гарантии профессионального развития, а также меры защиты педагогов от угроз и посягательств на их жизнь и здоровье. Мошенники начали использовать новую схему с фальшивыми рекламными письмами. Как предупредил сенатор Артем Шейкин, злоумышленники прячут вредоносную ссылку под кнопкой «Отписаться от рассылки». Пользователь пытается избавиться от нежелательной почты, приходит по ссылке и попадает на поддельную страницу, где его просят ввести личные данные. Полученную информацию мошенники затем используют для новых атак и фишинговых рассылок. Килиан Мбаппе считается главным фаворитом в борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. После матча 1/8 финала у форварда сборной Франции 7 голов, столько же у Лионеля Месси. Третьим в списке претендентов идет Харри Кейн с 5 мячами. При этом в последнем матче Мбаппе забил свой 19-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116 784 739 21 30.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там у нас из понедельничных?
2: Так, значит, очень странная новость. Бабушка из ревности украла все подарки, предназначенные для новорожденной внучки.
1: Так, пока неплохо.
2: Это мамаша жениха. Она, во-первых, смотри, не взлюбила будущую невестку. Раз. Когда пара обручилась, она устроила истерику, что обручальное кольцо сначала показали родителям нашей героини, а не ей. Потом, когда она забеременела, женщина то и дело нашептывала на сыну, что ребенок наверняка не от него.
1: Неплохо.
2: И вот недавно разразился нешуточный скандал. После родов наша героиня вернулась домой в радостном предвкушении. Родители рассказали ей, что украсили дом, накупили подарков. Ни подарков, ни украшений, ничего не было. А по камере было видно, что все это унесла мать жениха.
1: Поехала бабулька, да, значит?
2: Да.
1: Зачем, для чего?
3: А что за подарки, что у нее теперь соска есть?
2: Я не знаю, это вот, наверное, сыночка корзиночка. Вот такие женщины выращивают сыночек, да?
3: Ну, скорее всего.
1: Не знаю.
3: И вкладывают в эту корзиночку много негатива.
1: Вообще так женщина просто странная какая-то.
2: Очень странно.
3: Слушайте, ну там фляжка свистнула, наверное, давно уже.
1: Есть такое, крышка поехала, все.
3: Там, до свидульки.
1: У меня есть новость, шотландец избил прохожего чайками. Живыми чайками. Во время конфликта мужик схватил двух рандомных птиц, попавшихся под руку, да, и начал сбивать ими оппонента.
3: Не чайками, а нунчайками.
1: Нунчайки. Ну, в общем, классно. Полиция квалифицировала чайку как оружие и задержала мужчину. Птицы не пострадали, все с ними нормально. Но сказали, ты зачем чайками дерешься?
3: Слушай, это холодное оружие. Если честно, чайка может проглотить целую крысу.
1: Ты представляешь, здоровые чайки, две в руке у парня, и он ими машет.
3: В чем причина? Тот просто не нашел бобров, чтобы ответить ему.
1: Я не знаю, тут отбивался просто. Мы бы голубей взять, покидать в него, воробьев каких-то. Ну, в общем, история интересная.
3: Муравьиный спрей.
1: Ждем Netflix, действуйте.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно и до 25 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Небольшие заторы на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и в обратном направлении проведешь минут 10. Также еще на Авроры придется чуть-чуть притормозить от Дыбенко до Аэродромной и 5-минутка на Московском шоссе от проспекта Кирова и до Нововокзальной. А еще тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Все-таки приятно, когда родному городу есть чем похвастаться. Участники выездного заседания Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ побывали на станции метро Театральной, и им было что показать. Завершить основные работы планируют уже летом, а к концу года строительная готовность должна достичь 90%. Директор компании ВТС метро Алексей Федосеев с гордостью рассказал об основных параметрах проделанной работы.
3: Более 12,5 тысяч единиц – это только крупного оборудования, не считая всяких мелочей. Около 450 километров кабеля различного назначения, то есть это и силового, и слаботочного. То есть объем работ здесь очень большой. Да, хорошие тут станции построим, будет такая победоносная.
2: Безусловно, высокие темпы связаны и с личным контролем губернатора Федорищева.
4: Но мы точно понимаем, что с командой, которая сейчас работает, подрядчиками, строителями, с командой строительного блока правительства, мы эту задачу сможем решить, поэтому точно ежедневно, видя темп работ, понимаем, что это будет сделано.
2: Кстати, гостям показали, как будет выглядеть станция. Стены театрально украсят портреты писателей, музыкантов, дирижеров, творивших в Самаре. Появятся здесь и QR-коды, ведущие на городскую афишу. Заместитель председателя профильного комитета Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на эту изюминку в оформлении станции.
5: Это здорово, это хорошая идея, то, что станция не просто она переводит людей, но она еще информирует о том, что происходит в городе. Поскольку, как я услышал, у вас город наполнен театрами, для людей, мне кажется, это важно.
2: Параллельно будут восстанавливать проезжую часть трамвайной пути, запустят двустороннее движение по улице Полевой. После завершения технического этапа приступят к благоустройству прилегающей территории, займутся ремонтом фасадов на Галактионовской, от Вилоновской до Красноармейской. Председатель комитета Госдумы Сергей Пахомов высоко оценил объем и качество выполненных работ.
4: Качество работы, объем работы, который сделан, достаточно большой. Здесь надо сказать коллегам из регионального правительства, здесь большое спасибо. С одной стороны, это наша работа, но с другой стороны, такие очень сложные объекты всегда очень непросто реализовывать.
2: Конечно, метро должно стать неотъемлемой частью всей городской транспортной сети. На это обратил особое внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Кошелев.
6: Вся линия метро, она должна быть включена и быть неотъемлемой частью всей логистической цепочки всего города Самары. Для того, чтобы для жителей это была абсолютно удобная логистика, без светофоров, без пробок.
2: И внимание Владимира Кошлева к решению комплексной транспортной задачи понятно. Он ведь не гость города, а свой самарский и хорошо знает местную проблематику.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Начинаем новую неделю и скажу по секрету, кое-что интересное мы тебе готовим. Специально вот прям, ну, немножко подогрею так интерес, скажу, что приз в новой игре на рекорде будет просто отвал башки. Ну а пока в этом часе мы продолжим нашу освежающую тему H2ушники, не пропусти уже через 15 минут. А теперь делюсь с тобой, что будем слушать ближайшие 60 минут, а здесь у

Будет крутая работа от Эвелин Рокстон. Ну и обязательно послушаем Майка Познера и Дэвида Гетто. Ну а в новый час залетим вместе с Сони Фадерой и Бобби Бескомом. Think About Us. Это

0: позвоним в прямом эфире. Ну, а ты дальше уже решаешь, если мы до тебя дозвонились, забрать весь приз, все бутылочки, которые у нас накопились, либо же поделишься частью со следующим участником. А я напомню, что у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Ну, а для участия нужно всего-то навсего отправить фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашей группы ВКонтакте, либо же телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Ну, а подробности и полностью вся информация о накопленных литрах ищи в наших каналах, в телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара». Играем через несколько минут, так что не пропусти. Если еще не отправлял фразу «Хочу пить», можешь это сделать сейчас, а вдруг наш рандомайзер выберет именно тебя.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, строгальщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
9: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Обычно? Если ты не в Супре.
12: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод. Мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Дай жару этим летом вместе с нами.
15: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
16: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Если вдруг забыл, то в этой игрушке ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки из тех, кто писал фразу «Хочу пить» в личку нашей телеги, либо же группа ВКонтакте и, самое главное, оставлял номер мобильного телефона. И если дозвонились, предлагаем забрать тебе воду, которая у нас накопилась. А у нас прямо сейчас стартовый набор, 4 бутылки, потому что прошлый игрок забрал все, весь куш. Ну вот теперь 4 бутылочек и будем мы вновь начинать. Ну, ты можешь забрать не все 4, а забрать какую-то часть, а часть отправить уже следующему игроку. И игрок у нас выпал, это у нас Майкл, наверное, он же Михаил, 4488, последние цифры мобильного телефона. Звоним Майклу, ждем, когда он появится в эфире, если он появится, конечно, и предложим ему забрать эксклюзивную фирменную воду рекорда. Так, надеюсь, он нас услышит. Алло.
2: Да.
1: Майкл, Михаил, верно?
2: Здравствуйте.
1: Это Радио Рекорд Самара тебя беспокоит, игра H2Oшники. Писал же «Хочу пить». Вот мы тебе звоним.
2: О, круто.
1: Скажи, хочешь пить?
2: Конечно.
1: Все бутылки заберешь? 4 штуки у нас сейчас на кону.
2: Да заберу все, почему бы и нет.
1: Ну а что стесняться, верно? Жара такая, пить охота, тем более эксклюзивная вода рекорда достается тебе, и официально ты становишься H2Oшником рекордом. Все сделал правильно, Миш, я тебя поздравляю. Тебе классного начала рабочей недели. Ну, а мы остаемся здесь, на главной танцевальной. Если хочешь также забрать бутылочки, пиши «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, оставь номер мобильного телефона, чтобы мы могли дозвониться.

0: Рекорд. Новости.
1: Немного новостей в середине этого часа. В Самарской области среднемесячная начисленная зарплата в апреле 2026 года составила 81 497 рублей. Это на 8,6% больше, чем в апреле 2025. Задержки рейсов сохраняются в Самарском аэропорту. Напомним, Курумыч был закрыт несколько часов назад во время беспилотной опасности. Сейчас отложены вылеты более 10 самолетов. В Самарской области за выходные выявили 1000 нарушений ПДД, 36 водителей с признаками опьянения и 16 выездов на встречную полосу. Инспекторы зафиксировали 142 случая тонировки, 94 факта езды без ремней безопасности и 22 нарушения при перевозке детей. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных информационных каналах в Телеграме и Максе «Радио Рекорд Самара». Подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Дэнс лето.

0: Ну и в конце этого часа поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. Море сейчас плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно и до плюс 25. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час. И также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. Из крупных заторов можно отметить Авроры. От Московского шоссе до Аэродромной ехать в районе 15 минут. Также 10-минутки на Антошке от Карбышева до Авроры. И на Москве от Кирова до Жигулевской. А еще по секрету скажу, что в понедельник мы озвучим подробности нашей новой игрушки с крутецким подарком. Там будет все легко, приятные бонусы получат многие, ну и само собой будет главный крутой приз. А еще повод для встречи. Так что слушай рекорд и следи за новостями в наших каналах Макс и Телеграм. А также про нашу группу ВКонтакте Радио Рекорд Самара не забывай. Все это для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
4: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
5: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
4: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе ПАО «Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Амода и Джейку. Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «ВАЗ-Авто», Алматинская, 87.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

танцевальная на связи. Я Никит Бурягин здесь с вами на ближайшие 2 часа. Так точно рассказываю самое актуальное. Главной звездой интернет прямо сейчас является российская версия Эрлинга Холланда, того самого футболиста. Внимание, спойлер, потому что рассказываю, что был вчера на матче с Бразилией, поэтому приглушите на пару секунд. В общем, этот парень вчера дубль оформил. Вот. И девушка оказалась очень похожа на этого футболиста. 100% копия звезды сборной Норвегии. А ролик с их сравнениями уже за сутки собрал 41 миллион просмотров. Представляете, все прямо сейчас пишут Холланду, говорят, посмотри, у тебя сестра в России, как минимум. Ты не один ребенок в семье. Обрати на это внимание. Ну, зная Холланда и его отношение к социальным сетям, я думаю, по-любому как-то отреагируют. Может быть, даже какое-то совместное видео запишут, да, какое-нибудь футбольное, а может быть и развлекательное. Ну, прям один в один. Я сейчас смотрю, посмотрите в интернете, просто девочка, похожая на Холланда. Все, сразу появится наша отечественная героиня. Друзья, на кого вы похожи или вам говорили, на какую знаменитость вы, может быть, похожи, можно написать в чате мобильного приложения Рекорда. Я с удовольствием почитаю, а пока расскажу о треках в этом часе. Ричард Грей.

0: мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
1: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
2: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
3: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
4: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
5: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
6: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: В России планируют массово внедрять искусственный интеллект в телеком-отрасль для повышения скорости мобильного интернета, пишут «Известия». По данным издания, речь идет о создании национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, включая распределение радиочастот и прогнозирование нагрузки на сеть. В России сохраняется дефицит медработников. Не хватает около 23 тысяч врачей и 63 тысяч специалистов среднего звена, пишут «Известия». При этом с начала года число резюме от медиков выросло на 21%, однако большинство соискателей уже имеют работу и ищут более высокую зарплату и лучшие условия. Борьба за золотую бутсу чемпионата мира выходит на финишную прямую. Сразу три нападающих забили по 7 мячей, при этом у Лионеля Месси еще остается матч в запасе. В гонке также остается Гарри Кейн, на счету которого 6 голов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru.

0: Ру. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2113.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 17. Завтра же синоптики обещают на малооблачную погоду и до плюс 30. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор на Нововокзальной. 10-минутка от Фадеева до Новосадовой. Также Аврора тормозит от Дыбенко до Аэродромной. Там проведешь минут 7-8, ну и минут 5 ехать по Московскому шоссе от Кирова и до Нововокзальной. А еще напомню тебе, что каждый будний день приятнее начинать вместе с Радио Рекорд Самара. И любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, много игр, подарков, а также неформатные композиции в рубрике «Трэш-пати 8.40». Плюс много полезной и важной информации. А еще продолжается летняя тема «H2Ошники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мега утром. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: «Амода» и «Джейку». Выбирай «ВАЗ-Авто Самара». Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. «АСАВТО», Алматинская, 87.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами еще в ближайший час. Так точно рассказываю про игры. Ребята, компьютерные игры полезны для психики и общения, считают психологи. Не просто там какие-то аналитики, не просто люди, которые создают эти игры. Возможно, они заказали это исследование, но психологи им ответили. Говорят, полезное исследование показало, что поклонники одиночных игр вроде GTA, Cyberpunk 2077, Ведьмак, Elden Ring реже ощущают одиночество и демонстрируют более низкий риск симптомов депрессии. Ну, конечно, в эти игры зашел, особенно в онлайн какие-нибудь, пообщался, да, с ребятами на одном языке, да, кого-то похейтили, кого-то проучили, что-то там создали вместе, и все, ты уже в социуме, все, уже интересно. Ну, для парня, наверное, поиграть во что-то после работы, это вообще дело святое и правильное. Играйте в какие игры, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, девчонки, тоже подключайтесь, я знаю, у вас очень много любительниц поиграть, если даже алмазики вот так вот перебираете, они исчезают три в ряд, тоже напишите эту игру, вашу любимую, в чат мобильного приложения Рекорда. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Дэвид Гетта с треком «Титаниум» в рекорд-миксе. Алесса, «In Your Eyes». Аля Фарбен, «Body Talk». Джоэл Кори, «Devotion».

0: неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: «Радио Рекорд Самара в Макс». Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
16: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия сохраняет контакты с США по существующим каналам, заявил Дмитрий Песков. По его словам, американские эмиссары сейчас заняты, и Москва будет готова принять их, как только они освободятся. Спрос на семейную ипотеку в середине июня вернулся к январским максимумам. По данным РБК, за неделю с 14 по 21 июня было подано 33 700 заявок, и это рекордный показатель с конца января, когда наблюдался ажиотаж перед изменением условий программы. Рост интереса сейчас совпал с сообщениями о возможном пересмотре правил с 1 июля. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета команды с чемпионата мира. Лучший бомбардир в истории национальной команды завершил выступление, забив 80 голов в 130 матчах. Накануне бразильцы уступили Норвегии со счетом 1-2 в 1/8 финала турнира. В этом году «Радио Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно «Рекорд» соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. В прошедшие выходные сцена «Радио Рекорд» «Рекорд» в Петербурге собрала тысячи посетителей. Послушать записи всех сетов с двух дней фестиваля вы можете в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». На очереди 11 июля Нижний Новгород, 18-19 июля Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте, состав артистов на нашем сайте 0+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь.

0: проб.
1: В Самаре сейчас плюс 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 17, завтра малооблачно и до 30 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения, они небольшие, их немного. Самые крупные на Московском шоссе, минус 7-8 ехать от Анжерской до Совхозной. Ну и много 5 минуток на Нововокзальной от Москвы до Новосадова и в обратную сторону. Также на Волжском проспекте минут 5 проведешь от Маяковского и до улицы Полевой. А еще по секрету скажу, что в понедельник мы озвучим подробности нашей новой игрушки с крутецким подарком. Там будет все легко, приятные бонусы получат многие, ну и само собой будет главный крутой приз. А еще повод для встречи. Так что слушай рекорд и следи за новостями в наших каналах Макс и Телеграм. А также про нашу группу ВКонтакте Радио Рекорд Самара не забывай. Все это для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем «Дэнс-радио».
6: Телефон рекламной службы 212-99.

началом новой рабочей трудовой недели. Я не знаю, а как работать, когда ты уже почти в дофаминовой яме? Конечно, я говорю о себе. Почему дофаминовая яма? Ну, потому что у нас уикенд был в ЭКО-фест, и сцена «Радио Рекорд» просто вот просто сияла. Мне кажется, ну, я не уверена, мне не кажется, я уверена, но мы были опять круче всех, друзья. Спать больше не могу, эмоции переполняют. Кстати, как прошли ваши выходные? Все, кто были у нас на сцене «Радио Рекорд» на ЭКО-фесте, заглядывайте в мобильное приложение и пишите, как вам. Уверена, что вы тоже в восторге. Вот за что, знаете, люблю наше шоу, наше мероприятие. Это за возможность лишний раз пообщаться с вами, увидеть своего слушателя, зрителя. Это так круто, друзья. Вот я в восторге. А вы пишите в мобильном приложении «Радио Рекорд». В этом часе послушаем «Пульс Драйвер» и «It's a Fine Day». Также впереди Эвелин Рокстон и «Вертиго». Еще услышим «Amateur» и «Talk to you».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные. Есть те, кто сразу предугадывает людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
2: Какой милый, милаша.
1: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
3: Идем прогуляемся в лес там.
1: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.
3: Нам поможет.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
12: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.
14: Дэнс лето
0: на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Аферисты начали использовать поддельные письма с кнопкой «Отписаться», за которой скрываются мошеннические ссылки, сообщил сенатор Артем Шейкин. После перехода пользователи просят ввести персональные данные, которые затем могут использоваться для фишинговых атак и других мошеннических действий. Эксперты Ранхикс предложили перераспределить бюджетные места в вузах, чтобы снизить отток молодежи из регионов. По данным вуза, почти половина бюджетных мест приходится на Москву и Петербург, тогда как в ряде регионов их существенно меньше, что усиливает образовательную миграцию в столице. Сборная Англии обыграла Мексику со счетом 3-2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Джуд Беллингем оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. Еще один гол за англичан забил Гарри Кейн. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. «Рекорд». Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 17, завтра синоптики обещают малооблачную погоду и до плюс 30. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла, местами есть затруднения. Из заметных продолжает тормозить улица Аврора от Дыбенко до Аэродромной, и на Московском шоссе небольшой затор от Анжерской до Совхозной, еще минут 5-6 ехать по Волжскому проспекту от Маяковского до Полевой и по Новой вокзальной от Московского шоссе до Новосадовой в оба направления. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А еще напомню тебе, что продолжается наша летняя игрушка, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну и далее ты уже решаешь, если дозвонились, забирать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте с номером своего мобильного телефона, чтобы мы могли до тебя дозвониться. Все подробности и информация о накопленных литрах читай в наших каналах в Телеграме и Максе «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Слушай «Радио Рекорд Самара Онлайн». Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и новость из нашего телеграм-канала классная, на мой взгляд. Россияне заняли почетное второе место в мировом рейтинге, знаете чего? Нытья. Да, и правда, такой рейтинг, он есть. Это международный сайт некий. Он пользователи там могут анонимно пожаловаться на все, что угодно. На работу, на соседей, на начальство, на цену, погоду, на свою жизнь в целом, ну и вообще, некоторые там даже есть графа с жизненными историями, которые можно описать и коротко тоже на них пожаловаться. Я сейчас подумала, а я бы вот на что жаловалась? Я вообще люблю поныть, честно. Ну, конечно, причина же в себе изначально, да, так некоторые философы. Друзья, а вы бы на что пожаловались, кстати? Пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд, на наш телеграм-канал. Подписывайтесь, не забывайте об этом. Global DJs, услышим в этом часе. Sex on the streets. И еще впереди Крис Нитро, Celebrate.

непременно Kungs Galaxy. Также Alessa и Destiny. В начале часа услышим Bieber X и Fatless, New Religion. Все это рекорд Dance лета.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал Radio Record для детей старше 12 лет.
2: Рекорд.
3: Реклама.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
12: День рождения в студио 67 – это не просто вечер, это твой выход блистать. Скидка до 30% на кухню и бар, поздравления от ведущего и подарок для именинника. И даже после дня рождения у тебя есть еще 7 дней, чтобы снова собрать аплодисменты. Акция действует до конца лета. Караоке-холл «Студио 67». Твоя легендарная сцена. 18+.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Дэнс лето
1: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин не поддержал предложение бизнеса о возврате к упрощенной системе налогообложения при переходе на режим автоматизированной упрощенки, пишут ведомости. Ведомство считает, что такая мера усложнит налоговый учет и администрирование. Обязательное постановление штампа о браке в паспорте возвращаться не будет, заявила депутат Госдумы Татьяна Буцкая. При этом, по ее словам, граждане по-прежнему смогут поставить штамп о браке по собственному желанию. Сборная Норвегии сенсационно обыграла Бразилию со счетом 2-1 и впервые в истории вышла в четверть финал чемпионата мира. Эрлинг Холланд оформил дубль, был признан лучшим игроком матча и с 7 голами догнал Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в гонке бомбардиров турнира. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября Москва Викей Стадиум, 7 ноября Петербург Temple of Dirt. Трансмиссия Портал. Все подробности на радио Рекорд.ру 18+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс-канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно. Рекорд.

0: Новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре сейчас плюс 28 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 16. Завтра синоптики обещают малооблачную погоду и до плюс 30. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. В основном 10-минутки на Нововокзальной от Новосадовой до Старой Загоры. Проспект Масленникова тормозит от Московского шоссе до Мичурина. На Заводском небольшой затор от Кирова до Земица. Ну и также минут 10 на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой проведешь. Ожидается, что со следующего часа пробки начнут расти, и тогда уже к 6 вечера достигнут пика в 6 баллов. А также сегодня немного позже раскроем тайну о нашей новой игрушке с крутецким подарком. Там будет все легко, приятные бонусы получат многие, ну и само собой будет главный крутой приз. А еще повод для встречи. Так что слушай рекорд и следи за новостями в наших каналах Макс и Телеграм. А также про нашу группу ВКонтакте Радио Рекорд Самара не забывай. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
6: Телефон рекламной службы.

Dance Radio. Record. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новости есть из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. У российских кошек массово диагностируют тревожность. Я, правда, не знаю, как это замеряется. Но наверняка есть некие тесты ветеринарные, правильно ведь, да? За последние 3 года продажи успокоительных для питомцев выросли аж на 120%. И, друзья мои, это вовсе не кошачья мята. Потому что вот эти вот биопрепараты, они уже все, не справляются ни с людьми, ни с животными. Я своему 2 недели назад купила специальные капельки, чтобы в себя пришел, тоже успокоился. Не работают, не действует, все, я уже не знаю. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, пишите там в комментариях тоже о своих питомцах, рассказывайте. Вас еще спасает кошачья мята или все, 26-й год, как-то посерьезнее хотелось бы. Дипло в этом часе услышим и two-steppin'.

0: И, конечно, Аля Фарбин «Body Talk». Оффенбах уже сейчас и «Miles Away». Все это рекорд «Dance Лето».
1: «Dance Лето» на рекорде. «Лето».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А чё он такой горбатый? А восклицательный знак? Блин,
3: да? И орёт на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: он сюжетик.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
4: Ну, а ты?
3: А я ему: стоп, не будем торопить события.
5: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так о чем мы?
5: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
14: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
15: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
16: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Амода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Васавто, Алматинская, 87.
19: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
20: Телефон рекламной службы 212-99-90.
21: Дэнс лето
20: на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, сообщает Рейтер со ссылкой на Белый дом. Также у Трампа запланирована встреча с главой переходной администрации Сирии Ахмедом Аш-Шаарой. Саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Белый дом совершил звонок в ФИФА с просьбой отменить красную карточку лучшего бомбардира сборной США на чемпионате мира Балагана перед матчем 1/8 финала против команды Бельгии, сообщил журналист Бен Джейкобс. Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление, цитата, «огромной несправедливости». Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 станет последним в его карьере. Перед матчем с Испанией португалец заявил, что независимо от итогов уйдет со спокойной совестью. За свою карьеру Роналду сыграл на 6 чемпионатах мира и стал первым футболистом, забивавшим на каждом из них. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и далее коротко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 28 градусов по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 16, завтра малооблачно и до 30 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 6 баллов. Движение затруднено. Самые крупные заторы на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Там проведешь в районе 20 минут. Также 10 минутки на Волжском проспекте от Студенческого переулка до Полевой. На Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора. И также в районе 10 минут ехать по заводскому от профильной и до 22-го партъезда. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграме и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеге и Максе «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Каждое мега утро в 8:40 слушаем неформатные песни в прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй, и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Звони 8-800-2019-117.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
6: Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на ЖК-Ласточка.ру. Застройщик ООО «ЗСК Девелопер». Проект декларации на сайте nastotik.com.ru. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

Радио Рекорд. И вы знаете, на мой взгляд и вкус, это была лучшая сцена на фестивале. Там было огромное количество самой разной электронной музыки. Очень классные артисты, наши все любимые. И уже сейчас вы сможете в этом убедиться, зайдя в телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Да, кстати, и в телеграм-канале Радио Рекорд тоже есть ссылочка. На что? На все сеты всех артистов сцены Радио Рекорд в ЭКО-феста в Санкт-Петербурге. Обязательно ознакомьтесь, ну и ждем вас всех в Нижнем Новгороде через неделю и уже через 2 недели в Москве, в столице. Ну а прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Это будут All Things Break, Gravity, Record Mix. Joel Corey, Devotion, Record Remake. Richard Gray, No Scrubs, Record Mix.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах Перчини. Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному. Все по-итальянски. В ресторанах Перчини.
4: Спортклуб Метрофитнес. Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
5: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: В планете «Секонд-хенд» мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям – специальные скидки. В день рождения – приятный бонус. Планета «Секонд-хенд».
8: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
11: Телефон рекламный.

0: Рекорд. Новости.
1: Вопрос возобновления переговоров между Россией и Украиной планируется обсудить на встрече президентов Турции и США в Анкаре на полях саммита НАТО. Об этом сообщает турецкая газета «Милиет». По данным издания, тема может войти в повестку переговоров во вторник. В Росавиации фиксируют нехватку коммерческих пилотов, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, особенно остро проблема ощущается в сегменте легкой и сверхлегкой авиации, где требуется дополнительная подготовка кадров. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холланд стал первым футболистом за 56 лет, который забил 7 голов в первых 4 матчах на чемпионате мира. Последним таким футболистом в 1970 году был немец Герт Мюллер. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2?
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: В ленту! Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, в чем же вы особенные.
2: Есть те, кто сразу предугадывает людей. Я вот, допустим, в людях вообще не разбираюсь. Я могу сидеть, наверное, с маньяком рядом и думать, какой клевый парень.
3: Какой милый, милаша.
2: Да, а он такой, да-да-да, я твой друг.
1: Идем прогуляемся в лес там.
2: Видите, человек на природу хочет. Маньяки, подходите.
1: Нам поможет.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 16, завтра малооблачно и до 30 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, около 20 минут путь займет от Московского шоссе до Аэродромной по улице Авроры. Также минут 15 стоим на Нововокзальной от Карла Маркса до Новосадовой и на Новосадовой от Челюскинцев до Ярошевского. Минут по 10 на Красноармейской от Галактионовской до Спортивной и на Советской армии от Тихвинской до Старой Загоры. Чуть меньше проведешь на Гагарина от Карбышева до Советской армии. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться и уже к 8 вечера достигнут 4 баллов. А еще напомню тебе, что каждый будний день приятнее начинать вместе с Радио Рекорд Самара. И любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, много игр, подарков, а также неформатные композиции в рубрике «Трэш-пати 8.40», плюс много полезной и важной информации. А еще продолжается летняя тема «H2Ошники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки, различные наполнения, мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
9: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
8: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Dance, let's go.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Понедельник практически все, ну, по крайней мере, у большинства, как минимум, рабочая часть закончилась, либо идет к завершению. Это лишь одна из приятных новостей к этой минуте. Еще совсем скоро мы с тобой сыграем в нашу летнюю игрушку-ушку H2Ушники. Ну и на сладенькое я расскажу, что мы там приготовили на будущее. А там новая игрушка с крутецким призом, поэтому не пропусти. Обо всем расскажу в подробностях. Ну и теперь к самому главному, к музыке. В этом часе с тобой услышим Block & Crown, Power Day.

А еще будут Алеса и One Republic In Your Eyes. На новый час на рекорде откроют New Religion от Bebe Rexha и Faithless. Это рекорд Дэнс Лета. Погнали!

0: H2Oшники на рекорде.
1: А мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Ну и если дозвонились, тогда ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые у нас на кону, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах найдешь в наших каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Играем уже через несколько минут, так что если еще не отправлял фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте, делай это прямо сейчас.
2: Рекорд. Реклама.
3: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее – 2 штуки. Фара передняя – 2 штуки. Радиатор серебристый – 2 штуки. Бампер заграничный – 3 бампера.
4: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. По будням в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
13: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
14: Аммода и Джейку. Выбирай Васавто Самара. Приезжай на Алматинскую, 87. Это главный адрес для выгодной покупки автомобиля. Асавто. Алматинская, 87.
15: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
16: Дай жару этим летом вместе с нами.
17: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
18: Дэнс лето.
19: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Начинаем нашу вечернюю раздачу воды. Не просто воды, а эксклюзивной, брендированной, рекордной воды от бренда «Кристальная». Но правила простые. По будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Если дозвонились, ты решаешь забрать все бутылочки, которые у нас есть, либо поделишься частью уже со следующим участником. Прямо сейчас у нас на кону стартовый набор 4 бутылочки рекордной воды. И звонить мы будем случайно выбранной Елене. Последние цифры мобильника 6708. Ну, а для того, чтобы поучаствовать в игре, нужно заявку-то и написать. «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же нашей группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Итак, ждем, когда появится Елена в эфире и появится ли вообще вот это самое интересное сне. Есть! Гудки поймали. Ждем Лену. Ну и, кстати, нет никакой разницы для нашего рандомайзера, когда... Так, Лена?
2: Алло.
1: Лена, привет, да. Это Радио Рекорд Самара. Тебя беспокоит игра H2Ошники. Отправляла же фразу «хочу пить».
2: Очень приятно.
1: Вот, я...
2: Отправляла заявку.
1: Я почему начал фразу, что неважно, когда отправлял, твоя заявка уже практически месяц висит. Вот, наконец-то мы до тебя дозвонились. Лен, у нас 4 бутылки на кону. Скажи, заберешь все, либо отправим... часть следующему участнику.
2: Не, давайте я 3 заберу, а 1 следующему.
1: Вот так вот, не стала жадничать. Лен, ну красотка, молодец, ты официально. Ты H2Ошник рекорда, 3 бутылочки отправляются тебе. Но это означает, что в следующий раз мы будем разыгрывать 5 бутылочек. Лена, я тебя поздравляю, классного тебе продолжения дня и вечера. Ну а мы остаемся здесь на главной танцевальной. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, напиши номер мобильника, чтобы мы смогли до тебя дозвониться.

0: Рекорд. Новости.
1: Ну и по традиции, в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Самарская область занимает 6-е место среди регионов Российской Федерации по количеству камер на дорогах. В регионе их более 1200. Первое место в нем занимает Москва, свыше 14 тысяч камер на дорогах. На втором месте располагается Краснодарский край, 3046. Башкортостан замыкает топ-3 с показателем 2290 камер. В Самаре представили дизайн новых остановок. Внутри будут освещение, кнопка 112, камеры, информация о маршрутах, расписании, погоде и приближении транспорта, а также бесплатный Wi-Fi по SMS и зарядные разъемы. Посмотреть фото можно в наших информационных каналах. В Самарской области с 7 по 9 июля сохранится жара плюс 30. Объявили желтый уровень опасности, сообщили в Приволжском УГМС. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных информационных каналах Telegram и Max Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
6: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
5: Да, 100%! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Погода. Пробки.
1: Ну и практически в финале этого часа поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26 градусов. Сегодня ночью похолодает до 16. Ну а завтра нас вновь опять ждет жаришка до плюс 30, малооблачно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами остались затруднения. 10-минутки на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагоры на Авроры. Также Дыбенко до Аэродромной. Ну еще минут 8 по Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. И на Уральской минут 7-8 ехать от АЗС до Южного шоссе. Ну, еще я тебе обещал рассказать о нашей новой игрушке. Так, раз обещал, рассказываю. Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят

0: самый ближайший. Ты можешь выиграть билеты в кино, а также стать финалистом. Ну а имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника уже 1 августа. Все это для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4. Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% по застройщику на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nastotik.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
3: Телефон рекламы.

фестиваля «Трансмиссия». Называться она будет «Портал». Три иностранных артиста, не секретных, кстати, расскажу про них прямо сейчас. Это будут Ронски Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды.

0: It's a Fine Day, рекорд ремейк. А прямо сейчас Offenbach, Miles Away. И все это рекорд дэнс-лета.
1: Дэнс-лета
2: на рекорде.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Record. Реклама.
3: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
6: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».

0: канал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия сохраняет контакты с США по существующим каналам, заявил Дмитрий Песков. По его словам, американские эмиссары сейчас заняты, и Москва будет готова принять их, как только они освободятся. Спрос на семейную ипотеку в середине июня вернулся к январским максимумам. По данным РБК, за неделю с 14 по 21 июня было подано 33 700 заявок, и это рекордный показатель с конца января, когда наблюдался ажиотаж перед изменением условий программы. Рост интереса сейчас совпал с сообщениями о возможном пересмотре правил с 1 июля. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии после вылета команды с чемпионата мира. Лучший бомбардир в истории национальной команды завершил выступление, забив 80 голов в 130 матчах. Накануне бразильцы уступили Норвегии со счетом 1-2 в 1/8 финала турнира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Содействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак?
3: И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Ну и далее коротенечко расскажу тебе о погоде. В Самаре сейчас плюс 24, по данным Яндекс Погоды, ночью до плюс 16, завтра малооблачно и до плюс 29. А еще напомню тебе, что каждый будний день приятнее начинать вместе с Радио Рекорд Самара. И любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, много игр, подарков, а также неформатные композиции в рубрике «Трэш-пати 8.40», плюс много полезной и важной информации. А еще продолжается летняя тема H2Ошники, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
7: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
6: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
8: Вот с коллегами по комитету возьмем это не просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
6: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием, лозунгами.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталёв. Стало быть, все как всегда вместе с нами. Ты будешь обсуждать сегодня, да, ты будешь обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталёв.
2: Да-да-да! Топливные кризисы случаются в мире примерно каждые 10 лет. Нефтяной кризис 1973 года, когда страны ОПЕК прессанули нефтяным эмбарго государства, поддерживающие Израиль. Энергетический кризис 1979-80-х годов, так называемая бензиновая засуха 91 года в СССР, кибератака на топливную компанию в США в 2021 году. Но ни один из этих кризисов не заставил ни одного человека в мире отказаться от автомобиля. Сегодняшний, очевидно, не заставит тоже. А это значит, что радио, которое живо благодаря тому, что его слушают в автомобилях, тоже пока что не умрет. А это значит, здесь мы. А это значит, что мы будем обсуждать новости. Да, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиян начали штрафовать за мат в очередях на АЗС. Первый такой случай произошел в Чите. Мужчина объяснил в суде, что не сдержался из-за сложной ситуации с бензином в городе. Конфликт возник после того, как он пропустил вперед одну машину, что не понравилось другому водителю.

0: Я даже немножко оторопел. Что мужчина признал вину и получил штраф 500 рублей? Это, я правильно понял, это за мат на заправке?
1: Ну да, за антиобщественное, вызывающее хулиганское поведение в общественном месте.
0: Окей. А как насчет мата на улице? А как насчет мата в магазине? А как насчет мата везде? А мат везде, да, у нас матерятся всегда, у нас мат, знаете, изо рта как пар на морозе, так сказать, с редким и небольшим таким вкраплением нормальных слов сейчас. Матерятся везде, это не страшно, как бы это нормально, только на заправке это.
1: Ну смотрите, какая штука, тут есть нюанс, в магазинах, на улицах, в музеях и выставочных залах. Мы материмся по-доброму, ну, душевно, то есть не выказывая агрессии какой-то, да, какого-то хейта, не посылая волну. А ну заправки сейчас так уж служилось, уж даже не знаю почему, стали таким местом тревоги, знаете, там, местом как бы там точкой агрессии. И там как бы уже ругаются зло, уже ругаются так как-то адресно и так вот как-то обидно. Понимаете? В музее мне не обидно, когда материться. Ох ты ж, Рафаэль, там, да, вот это вот все.
0: Там, да, ну когда видишь Рафаэля, там другие слова. На самом деле иногда еще хуже. Конечно, нет, это понятно. Но понимаете, ну, значит, раз не ограничили в музеях, да, раз не ограничили в магазинах, раз не ограничили на улице, нет же никаких штрафов за мат на улице, а матерятся еще раз все, это значит, что заправка теперь у нас священное место.
1: Ну, как бы, да.
0: Это как капище.
1: Ну что, в принципе, теоретически, есть штрафы за уличные, но не работают.
0: Нет, так, ну, нет, так это не важно. Ну, нет, вот, да, не работает, потому что оштрафовали-то на 500 рублей этого чувака. Значит, заправка такое святилище, да, а бензин теперь фетиш. Это идол, как бы, да. Или, может быть, конечно, черт его знает. Может быть, знаете, может быть, дело в том, тут, знаете, какая логика. Может быть, почему его оштрафовали? Может быть, потому что на заправках нельзя материться, знаете, по чистым соображениям безопасности. А то, не знаю, может быть, знаете, горючее может от мата вспыхнуть. Скажем, там, матюгнулся, типа, я не знаю, так горение, там, все синим пламенем, на. И это же может от этого быть?
1: В наши дни все может быть.
0: Там, вот я
1: все.
0: Твой дом, там, я твой бензин поджигал, твой дом шатал, твой заправка.
1: Что? Задний привод твой там.
0: Что? Ну, это, нет, это и в музее так можно. На самом деле.
1: Там, да, бывает. Да.
0: И это, значит, первый такой случай, где произошел в Чите, да, мужчина сказал, что не сдержался из-за сложной ситуации в городе. А знаете, а вот я думаю, ну, ладно, это очень хорошо, что начали штрафовать хотя бы с заправок. А вот нельзя за мат штрафовать еще, я не знаю, там, в ремонтных сервисах. Или на стройках, например. Хотя, нет, на стройках не надо, потому что если на стройках без мата, тогда стройки, наверное, встанут.
1: И так-то как бы с этим очень много проблем. Еще мат запретят.
0: Да, не надо, да, на стройках оставим. Ну, а вообще... А вообще, какой у нас вопрос?
1: Ну, в общем, про штрафы. За что штрафовать? Ну, за мат, это очевидно. За какие-то неочевидные вещи. За что можно штрафовать еще в общественных местах? На улицах, там, в торговых центрах, на заправках, как бы там.
0: Не просто можно, а нужно штрафовать. Хватит уже вот этого беспредела.
1: За поведение, это внешний
0: поведение, внешний вид. Слова, в конце концов. Иногда, да, и не только на улице, может быть, на работе. Вот чувак все время, во-первых, одевается вот так вот, тут я показываю.
1: Ну да, я одеваюсь, чтобы за это пока не штрафуют.
0: Да.
1: Это пока законно.
0: Это упущение, на самом деле.
1: Все прикрыто, и все нормально.
0: Ну не все, кстати. Лицо-то пока открыто, к сожалению, у вас. Так вот, за что штрафовать? За какое поведение? За какие слова? Ты все понял? Обсудим в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам напомнили, что за появление в купальнике вне пляжа могут грозить штраф или арест. По словам юристов, прогулка в бикини или плавках по улицам, а также поход в таком виде в магазин или торговый центр могут быть расценены как мелкое хулиганство. Наказание – штраф от 1 до 5 тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.
2: Как мило. А что, даже в Якутии нельзя в плавках в магазин зимой?
3: Ну, в магазин плавок, наверное, можно. В центральный мир плавок Якутии.
2: Ну, правда, и знаете, из-за наказания, вот там сколько, до 5 тысяч, да?
3: Ну да, или даже срок 15 суток.
2: А вот в Якутии или там в Норильске, за то, что ты зимой, скажем, вышел на улицу в трусах, наказание значительно более суровое. Там, знаете, не штраф до 5 тысяч рублей, там наказание смертельное. Отморожение яичек. Ну и всего остального.
3: Ну и просто позор, потому что такой маленький у тебя все-таки. О, ну, смотрите, какой конечно, позорник.
2: Поэтому... Значит, что там россиянам напомнили. Мне вот это понравилось. Да, то есть не просто сказали, а напоминаем. Не, ну, кстати,
3: уместно напомнили. Конечно. Своевременно. Лето, жара. Да, как в этом, вовремя. Да, вот все так и норовят в телеса свои в купальнике.
2: Пора напомнить. Мы стали забывать, что за появление в купальниках в дне пляжа, прогулка в бикини там или в плавках по улице, да, за это штраф. А что случилось? Почему не напомнили? Назрела какая-то проблема? То есть наш народ еще до кучи массово повалил в магазины и на улице в плавках? Это ну, из-за да. стресса, что ли, из-за бензина? Психика не выдержала. Вы когда последний раз видели в магазине человека в плавках?
3: Слушайте, я никогда не видел в магазине человека в плавках. И на улице, собственно, города не видел человека в плавках. Да. Ну, был там один городской сумасшедший, но это частный случай, я потом оделся. Ну, понимаете, ну мы не туда смотрим, понимаете, просто может быть. Потому что эту священную войну начал еще Милонов в нулевых. Помните, он предлагал, когда еще был питерским депутатом, когда не в Москве, не в Госдуме, в нашем собрании. Он призывал, как бы, он говорит, что куча людей ходит там в плавках, и там женщины там в купальниках там, то есть всех прикрыть, как бы. А он видел, он знает искать, как бы это все. Понимаете? Возможно, тут тоже какой-то такой глазастый.
2: Где искать? Вот потому что их надо искать. Я их нигде не видел. Я не видел, знаете, я не то что давно, я никогда не видел в магазине человека в плавках. А в бикини. А знаете, а вот если вдруг в магазин, не знаю, в Пятерочку, да, например, в бикини заходит мужик, то его вообще точно штрафовать не нужно. Ему не штраф нужен, а помощь.
3: А может, у меня есть причина? Ну, знаете, сразу не рубите с плеча так сразу, скандачка. Может, какая-то история за этим стоит такая?
2: Я и говорю.
3: Оправдывающая его.
2: А, то есть...
3: Такое, ну вот, наложение всяких обстоятельств, там, трагическое стечение.
2: А, то есть бикини наложился на тело, да?
3: Ну, как-то да, там
2: что-то. Нет, такое тоже бывает, конечно. Но я тоже этого не видел настолько давно, что никогда. Вы когда видели в бикини кого-нибудь в магазине? Пускай даже и женщину.
3: Ну, слушайте, да вот, нет, вряд ли. Ну, нет, не видел. Ну, там одна примеряла там, да, в примерочной. Ну, я случайно.
2: Нехорошо.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Впервые в истории чемпионатов мира ФИФА отложила дисквалификацию футболиста после красной карточки. Лучший бомбардир сборной США Флорен Балогун, удаленный за грубый фол в матче с Боснией и Герцеговиной, все же сыграет в 1/8 финала против Бельгии. По данным спортивных СМИ, такого решения после личного звонка главе ФИФА добился Дональд Трамп. В организации объяснили, что воспользовались статьей 27 дисциплинарного кодекса, которая позволяет отложить исполнение наказания на испытательный срок. После этого Трамп поблагодарил ФИФА за исправленное недоразумение.
2: Поблагодарил? А, то есть... Это клево. То есть ФИФА совершили этот подлог просто за спасибо.
3: Ну, да? А что еще от Трампа ждать? Он такой же прижимистый человек. Ну, что он...
2: Кстати, вопрос. А поблагодарил или все-таки отблагодарил? Да, все-таки в русском языке, знаете, две буквы, а такая большая разница.
3: Не, ну, видимо, все-таки просто поблагодарил. Потому что, смотрите, Трамп там проделал титаническую работу, как бы, чтобы снять эту красную карточку, как бы аннулировать ее. Он не просто звонил, он дважды звонил.
2: Это
3: два раза он звонил, как бы.
2: Это да. А первый раз что-то пошло не так.
3: Ну, что такое? Ну, нужно было добивать вторым звонком, контрольным звонком в голову. Потому что с первого раза не размялась ФИФА, как бы там.
2: Он добил. И после этого в организации, значит, ФИФА сказали, что воспользовались статьей какой там 27-й дисциплинарного кодекса, которая позволяет отложить исполнение наказания на испытательный срок. А что, я боюсь спросить, означает отложить наказание на испытательный срок? Испытательный срок у кого? У кого? Это испытательный срок чего? Наказание футболиста?
3: Футболиста, конечно.
2: Нет, смотри, ну, испытательный срок — это когда там, не знаю, когда тебя берут там на работу, да, чтобы понять, насколько ты хорош, да, так сказать. А что такое испытательный срок наказания? Типа этому Белогану, типа, дали вместо красной карточки условно?
3: Да, если он будет вести себя хорошо ближайшие там, ну, не знаю, сколько там, 2-3 игры, то все, снимается красная карточка.
2: А что это за новые правила в футболе? То есть, оно как бы не красную, а красненькую такую дали, да?
3: Розовенькую.
2: Такой с оттенком голубоватым, с каемочкой. Что это за новые правила? Нет, ну понятно, вмешался Трамп. Как тут, конечно, откажешь Трампу? Вы знаете, вот в чем вот меня всегда мучает несправедливость. Вот если бы позвонил в ФИФА не Трамп, а, скажем, президент Нигерии, его зовут Бала Тинубу,
3: Он бы гонца бы отправил, не звонил бы.
2: Да, ну тем более, тут бы отказать было легко. И гонцу тем более. А, извините, знаете, никак не можем отменить красную карточку. У нас главный краснокарточник заболел. Тут бы отказали расплюнуть. Или там президент Зимбабве, если позвонил. Знаете, ему бы даже отказали, если бы он попросил ФИФА мяч с автографом подписать.
3: Потому что там мяч, майку,
2: да,
3: футболку.
2: Тоже бы отказали. А тут, конечно, сам Трамп, как ему откажешь вообще изменить футбольный счет практически. Кстати сказать, это первый в истории случай, когда глава государства вмешался в футбол. Это, ну, такого никто раньше не фиксировал. Даже Сталин себе такого не позволял. А представьте, если бы Сталин вмешался в матч, не знаю, СССР-Чехословакия. Это не то, чтобы красная карточка нашего. Выиграли бы со счетом 2000-0. А судью бы расстреляли на поле.
3: Ну, Сталину не нужно звонить. Он добегнул бы там чуть-чуть, знаете, там все бы... Усом бы шевельнул.
2: Со Сталином проще. Да, такой, ну никто этого не делал. Даже Чингисхан не позволял себе вмешиваться в футбол, в матч татаро-монголы-половцы.
3: Когда еще нет? Головами играли отрубленные.
2: Да, и Иван Грозный тоже. А, кстати, когда ты забиваешь головой не так, что тебе полагается, какая красная, что?
3: Там уже не закатыч, там уже...
2: И, конечно, Трампу, молодец, что вмешался. Просто в следующий раз, я боюсь, уже это не сработает. Трампу в следующем матче нужно просто самому выбежать на поле.
3: Голым.
2: Нет, ну это если счет 10-0.
3: Знаете, это традиция, болельщики голыми выбегают на любой, там, на теннис, на футбол, как бы там.
2: На пенис?
3: На теннис.
2: А, это ваша правда. Окей, нет, это если совсем будет команда, сборная США проигрывать. А если Трамп еще в ворота поставить, может, пускай даже
3: голым,
2: то гола не видать. И нет, знаете, и конечно, бы просто команда только из-за уважения Трампу сама мяч в ворота принесет. Знаете, а, кстати, тут слышу, что Трамп сегодня сказал смешно, только сегодня увидел. Он сказал, что типа, ну, во-первых, он не знает, что такое этот карт, он первый раз про это слышит, но главное, что почему он отменил, его поразила несправедливость. То есть, что из-за этой красной карточки ему не только на этом матче нельзя играть, но и на следующих тоже. И, вы знаете, я думаю, где-то я это уже слышал. Какой-то другой человек говорил, какой-то старик об этом тоже говорил. Я вспомнил. Такая же логика была у старика Хоттабыча.
3: На футболе,
2: помните, да? Да, когда он с Волькой на футболе, и когда он смотрел футбол, и вдруг посыпались всем мячи. И Волька спросил, ты что наделал? Он сказал, ну это же несправедливо, когда один мяч. Пускай у каждого игрока будет. Так вот, не пора ли Трампу думать, как старик Хоттабыч?
3: Ну, во-первых, он так думает уже очень давно, это нормальная как бы история, только бороды у него нет. А во-вторых, конечно, я верю Трампу, что он не разбирается в футболе, ну, как все белые американцы,
2: да,
3: в отличие
2: конечно,
3: от
2: испаноязычных. Это сокер, да, противный.
3: Вот, возможно, как бы, смотрите, вот тут политический след. Совсем недавно, на Дне независимости США, Трамп, выступая, заявил об смертельной угрозе коммунизма для Америки.
2: Да, он постоянно
3: вот, возможно, говорит. Он увидел коммунистический след в красной карточке. Думал, вот что, кто там красным флагом машет? Перед американцами! Перед... Что такое?
2: И по... это вот что значит. Это значит, что мы вступаем в новую эру футбола под названием Трампа-бол. И побеждает не тот, кто лучше на поле, а кто быстрее дозвонится до ФИФА. И кто более авторитетный. То есть в Монголии победы не видать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Топливный кризис может пойти россиянам на пользу, считает академик РАН Геннадий Онищенко. По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, если из-за дефицита бензина машин на дорогах станет меньше, воздух в городах станет чище, а люди будут чаще ходить пешком. Онищенко призвал искать в ситуации плюсы и не поддаваться панике.
2: Абсолютно. 100%. Тут даже, знаете, а когда... Из-за проблем с бензином через некоторое время подскочат цены на продукты, тут тоже плюсов дофига. Будем меньше есть, и все наконец-то похудеем. Одни плюсы. А что он говорит, если, значит, из-за дефицита бензина машин на дорогах станет меньше, воздух в городах станет чище, да, а люди будут, типа, чаще гулять пешком. Знаете, а вот, Изя, у вас нет ощущения, что вот, по мне так, по-моему, вот весь этот волшебный набор плюсов я уже где-то слышал. По-моему, так же говорили, не помните, во время ковида, когда говорили, что вот люди сейчас стали меньше выходить на улицу, там меньше ездить, меньше ходить, там воздух в городах стал чище.
3: В каналы Венеции впервые за 200 лет дельфины приплыли, потому что вода очистилась, туристов не было.
2: Да, все очистилось. И вот мне кажется, что вот эта тема про чистый воздух, она вообще универсальна. Ее можно применять при любой ситуации, там при любой кризисной. Там ковид плюсы чистый воздух. И сейчас бензин чистый воздух. И сейчас вода абсолютно чистый воздух, потому что половина населения мира умерла от жажды. Знаете, вот есть, правда, единственный случай, когда нельзя сослаться на чистый воздух. Это когда исчезнет сам воздух. Вот тут нужно будет придумать что-то еще. Вот какие могут быть плюсы исчезновения воздуха? Чистое что?
3: Ну, это когда мы весь воздух снюхаем, да, вы
2: имеете? Да, вот когда, да. Вот и выходит Онищенко и говорит, ну, все равно же есть плюсы.
3: Но если воздуха не будет, мы не услышим Онищенко.
2: Да? Но я не подумал.
3: В вакууме звук не распространяется.
2: Но противогазы-то у него есть, наверное. Но в противогазе он может что-то такое сказать, что будет чистая.
3: Да, абсолютная
2: земля.
3: Да, абсолютная чистота.
2: Да, это замечательно. Но, правда, знаете, пешком будет особо не походить. Потому что пешком по такой земле будут гулять как бы только зомби. И люди в противогазах.
3: И Онищенко.
2: А, кстати, сам Онищенко, он, я так понимаю, что тоже ходит пешком только, да?
3: Ну, смотрите, какой он стройный, подтянутый, поджарый такой, да. Бодрый такой.
2: 100%.
3: С заявлениями выступает.
2: И мне даже, знаете, мне даже кажется, что я его видел вчера на Московском шоссе. Там шел какой-то чувак, хотя нет, это точно не он, потому что он шел от автомобиля с канистрой в сторону заправки. Вряд ли.
3: Ну, это может быть Онищенко с чистой водой шел, как бы, по дороге пить. Смотрите, вот, с Онищенко интересная штука приключилась. Когда он был в больших чинах, ну, то есть, как бы, там занимал какие-то должности государственные, он делал очень много заявлений. Потом он перестал делать заявления, потому что перестал быть в больших чинах. А недавно, в течение последних полугода, опять же, не пребывая в больших чинах, как бы, да, он опять стал делать заявление, то есть что-то говорить, что-то комментировать. Значит, кто-то его об этом спрашивает. Раньше это дело положите. Кто этот человек, причем на разные темы, экономика, политика, там все что угодно, там, да, здоровье, экология. Кто этот человек, который спрашивает у Онищенко ответ, что он прокомментировал?
2: Я знаю 100%. Это Онищенко.

0: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Самый сейчас момент для самых неравнодушных слушателей. Для слушателей, которые неравнодушны к тому, что они пишут. То есть к своим собственным сообщениям, которые они хотят, чтобы мы почитали в эфире. Мы сейчас так и сделаем. Это у нас называется «Народные новости. Чего там?».
1: Ну, тут у нас было целых две новости про штрафы. Одна про мат в очереди на заправку на 500 рублей отштрафовали россиянина. И вторая о том, что юристы напоминают, что у нас есть действуют штрафы за появление в купальнике или в плавках в общественном месте. То бишь на улице, в магазине, то есть помимо пляжа. Вот такие вот у нас есть штрафы. Справедливо? Да, в принципе, справедливо. Но за что еще нужно штрафовать людей в общественных местах? Вот за какое-то, ну, как ты считаешь, что пока не облагается штрафами, какое-то поведение, слова, внешний черт побери вид и всякое прочее. И очень много вы чего написали. И вот, например, такая история. Привет, Кремль Хруст. Нужно штрафовать петушар в левом ряду, который тащится при свободных правых. А что за петушар тащится?
0: Я объясню ему, он понимает. Значит, чувак, я бы не стал. Потому что если их штрафовать, они будут ехать в левом ряду еще медленнее. Думая, что они ехали слишком быстро.
1: А что это скорость?
0: Штрафовали. Да, конечно. Потому что те, кто так делает... Я вообще боюсь, что если их штрафовать, они просто могут испугаться и умереть от страха. Я не знаю, таких людей становится все больше и больше. Впрочем, для меня это та же категория людей, которые в метро на эскалаторе стоят слева и не дают тебе спуститься вниз. Вообще, это вот удивительная категория людей. Это не связано, водитель ты или просто человек. Это просто категория интересных людей, понимаете?
1: Но вы согласны с слушателем, что они петушары?
0: А смотри, что он имеет в виду. Нет, вы смотрите, что он имеет в виду, потому что я не знаю, что это за слушатель. А это не Данила пишет?
1: Данила.
0: Ага. Тогда я вот что скажу. Этот же Данила написал и другое сообщение. И вот смотрите, что он написал. Я бы штрафовал у вас того, кто придумал тему с петухом. Неприемлемо. Так вот, какого петуха он имеет в виду? И каких петушар он имеет в виду?
1: Ну, у нас, который кукарекает, что объявляя, что лимит исчерпан наших разговоров, типа так как бы будет нас, да, то есть пробуждая танцевальную музыку на волне Радио Рекорд. А да. Там другие какие-то петушары.
0: Вот надо определиться с терминами. Вообще термин петух очень широкий, непонятно. Петушары, это что? Надо как-то вести, действительно, как-то надо этих водителей... Ведь есть же термин обочечники, да? Те, ну, кто да. По обочине, то есть наоборот...
1: Справа.
0: Вправо, в крайне правом, даже за пределами правого. А получается, что те, кто в левом, они петуша. Ну да, петушары.
1: А обочечники не петушары или петушары?
0: Нет, смотрите, обочечники... Нет, секунду, это совершенно не сложно. Обочечники — это от слова обочина. А те, кто почему-то медленно едут в левом ряду, это правильно?
1: Ну, слушайте, знаете, коллега, я тут такой дискурс наблюдал, что и обочечников многие, как бы, да, называют петушарами. Тут очень все размыто. Да, да.
0: Серьезно? Да, ну, действительно, да, все да. Так расширено. Надо как-то...
1: Это урегулировать как-то, да? Вот, кстати, вот вопрос.
0: А как обочечник? Нет, действительно, обочечников, кстати, можно назвать по-другому, можно называть...
1: А ты уже нельзя по радио говорить.
0: А, да, да, я забыл.
1: А вот
0: да,
1: по поводу штрафов, вот смотрите. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. За сморкание на улице на землю вообще к уголовной ответственности привлекать. Аппетит мне портит, аж тошнит потом.
0: Я не понял, а на землю кого? Тех, кто сморкается или... Что на землю? Типа
1: кто
0: лицо...
1: Кто сморкается на землю с помощью пальца?
0: А, кто сморкается на землю? Они типа лицом в землю. А куда тогда сморкаться? Не на землю, а куда?
1: Ну, в салфеточку свою бумажную одноразовую. Или там, если такой старовер, как бы, да, такой олдскульный, то в шелковый платок с монограммой.
0: А, окей. А, конечно, а те, кто сморкается, у них... Насколько я знаю, у них без монограммы. Просто шелковый платок.
1: Да.
0: А то, что плюют... Это его не смущает? Вот его смущает именно то, что они сморкаются, да?
1: Ну, плевать, что... подождите, что, далеко зайдем, давайте без этих репрессий. Плевать, как бы, ну, еще давайте, ну, можно еще, ну, как бы, есть ситуация, где хочется.
0: Можно, можно, Кремов, да, пока это... не расстраивайтесь, да. Ну, вот, давайте я, ну, вот кот с гранаты пишет. Надо штрафовать тех, кто потный, вонючий, ездит в общественном транспорте. А штрафовать будут благоухающие...
1: Да,
0: вот, ну, то есть мы, да? Да. Нет, секундочку, тут надо разобраться, тема серьезная, я ему звоню сейчас.
1: А ту с гранатой?
0: Ну, что вы сказали?
1: Прощайте, внимание.
0: Я так и делаю, честно.

0: Здравствуйте. Этот номер принадлежит оператору связи Сбербанк Телеком и продается.
1: Что?
2: Продается уже.
0: Знаете, как приобрести этот номер?
1: Код с гранатой? Продает номер Сбербанка?
2: Сбербанк Телеком.
1: Нет, тогда предложение штрафовать тех, кто вонючий в общественном транспорте, это прям с самого верха, да? Не, слушайте, может, я реально неправильно набрал? Еще секунду.
2: Так. Что, купить не хотите номер?
1: Что вы хотите?
2: Я бы взял.
1: Нет, я тоже, а за сколько? Сейчас пока и надо выяснить. Нет, если это реально номер Сбербанка, сейчас мы поговорим, подождите.
0: Здравствуйте. Этот номер принадлежит оператору связи. Точно. Сбербанк Телеком и продается. Если вы хотите подробнее узнать, как приобрести этот номер, как? Нажмите 1. Чтобы прослушать сообщение повторно, нажмите 0.
1: Я нажал 1. А как приобрести? Я хочу приобрести этот номер. Я хочу с него писать.
0: Вы
1: сюда.
0: Ничего не выбрали.
2: Вы ничего не выбрали.
1: Я выбрал, я не могу. Вот, не могу. Я хочу приобрести. Я мечтаю приобрести. О, не при... Что это такое?
2: Все.
1: Все, да? Не, давайте не все. Еще последнее сообщение.
2: Еще раз почитаем.
1: Что почитаем?
2: А, прямо сейчас? Так. Надо считать за то, за это... Предлагаю штрафовать за очереди на пунктах выдачи заставки. Ужас, как бесит. Ладно, я за труханами пришел. А они-то что там толпятся? Люди, я прихожу за труханами на пункт выдачи заказа.
1: Вообще не понимаю.
2: Они, и там реально постоянно какие-то люди трутся, да? Я пришел там какие-то кроссовки взять. Там, ну, не знаю, там.
1: Он пришел за труханами без труханов?
2: Ну, как бы да, и поэтому
1: нет, спешишь. А я считаю, нет, лучше уж пускай уж там трутся люди, чем когда ты без трусов пришел получать посылку.
2: Ну, а как тогда мне трусы приобрести, если...
1: Нет, да я понимаю, ну просто мне больше нравится, тебе даже пускай очередь. Да, и, кстати, может, поэтому вот этот закон, о котором мы говорим, что напомнили юристы, о законе о том, что без трусов.
2: Нет, там без...
1: А, в трусах?
2: В трусах нельзя.
1: А без трусов можно? Все, окей.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: В России на фоне ситуации с топливом резко вырос спрос на лошадей. По словам заводчиков, животных начали покупать в несколько раз быстрее, чем раньше. Жители деревень объясняют это тем, что содержать лошадь оказалось дешевле, чем постоянно заправлять привычные внедорожники вроде Нивы или УАЗа. Сейчас стоимость лошади составляет в среднем от 100 до 200 тысяч рублей, в зависимости от породы, возраста и подготовки.
2: Жители деревни? А что только деревни? А в городе шо, лошадь чем хуже?
3: Ну тут с парковкой проблемы, понимаете, вот как бы с маслом, вот как бы, да.
2: Ну, с парковкой и так проблема.
3: И с топливом тоже в городе проблемы,
2: знаете?
3: С травой и овсом.
2: С травой, не знаю. Нет, это отличная идея. И, кстати, я вам скажу больше. В Петербурге, у нас, вот здесь, у нас еще до ситуации с бензином. У нас, помните, да и сейчас, да, что не транспортное средство, то карета. У нас карет там больше, чем троллейбусов. То есть это значит, что в Питере еще раньше смекнули, что на конях дешевле. Да? То есть приготовились к этой ситуации заранее. А тут как бы все, и покупать лошадей не надо. У нас реально их дофига. И, кстати, и вот этих вот Петров первых, да, которые на улице все время предлагают с ними сфоткаться, да, у нас их тоже много. А им, кстати, я уверен, что у них автомобилей нет, потому что им автомобиль не нужен.
3: Ну, это карета их же.
2: Конечно, у нас же Петры первые, зачем им авто? Особенно тому, который медный всадник. Ему же не нужен автомобиль вообще. Ну и потом, это действительно... Слушайте, ребята, любая ситуация, да, это потенциальная открытая дверь. Конечно, лошади. Это наше спасение. И, кстати, такси. Потому что, ну, слушайте, я уже давно... Вот, слава богу, назрел вопрос. Я надеюсь, что после ситуации с бензином у нас вместо такси, ну, по крайней мере, частично сначала, а потом и полностью, такси будут полностью заменены лошадями.
3: Ну да? Повозками.
2: Ну, а может быть и просто лошадями. Во-первых, это дает кучу возможностей разных тарифов. Да? Во-первых, там тариф, там лошадиная лепешка. Это дешево. Там, да? Это, там, тариф конский буй, самый дешевый. А самый дорогой, кстати, тариф, это просто тариф конский. Например.
3: Ну, там все это включено.
2: Нет, него, конечно, да? Конечно, разумеется, все абсолютно, да.
3: Интеллигентный, как бы, интеллигентный коренной петербуржец кучер.
2: Кучер, да, такой, конечно.
3: Не куда-то приехавший, там, да, из-за границы туда умели.
2: Конечно.
3: В нашем пятом поколении. Его там прадед еще Шаляпина возил.
2: Да, но все равно это будет дешевле, чем в такси, да? Потому что все-таки лошадь. Да и вообще правильно, пора реально обращаться. Да? Вместо автомобилей кони, вместо мессенджеров голуби, вместо автобусов собаки в упряжках чукотские, вместо лифтов качки, лифтеры. Вот эти, а у них в дури дофига, они мощные, пусть поднимают.
3: Не-не-не, слушайте, давайте лифты оставим. Я не хочу, чтобы меня качок поднимал.
2: А если электричество отключат? Нет, он вас не продал,
3: почему? Пускай крутит лебедку, как бы, поднимает меня так, знаете, как вот...
2: Какую лебедку? Где вашу лебедку? Где у вас лебедку?
3: Ну, установить лебедку.
2: А я считаю, что пора. Я, кстати, не против. Если действительно, что делать, если не будет электричества? Вы готовы к этой ситуации? Кто? Я пускай, а лифтер он может, или лифтер, как правильно?
3: Ну, это разные идеи. Два призвания жизненных.
2: Да, нет, лифтер — это тот, который... Что делал? Лифты?
3: Да,
2: непонятно, лифты. Что с лифтами. А лифтер — это тот, кто поднимает тяжести. А вот действительно, не пора... Лифтеров-то больше нет, а лифтеры есть.
3: То есть все лифтеры ушли в лифтеры? Кризис какой-то случился.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: В сборной Англии разрешили принимать Виагру перед матчем с Мексикой на чемпионате мира. Но использовать препарат футболисты будут не по его прямому назначению. По данным СМИ, он поможет легче перенести игру на высоте 2240 метров над уровнем моря, где кислорода заметно меньше. Виагра расширяет сосуды легких, помогает организму эффективнее использовать кислород и легче переносить высокие нагрузки. При этом препарат не входит в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством препаратов.
2: Подождите, так матч уже вроде был. 3-2 в пользу Англии.
3: Ну, значит, сработало.
2: Конечно. То есть, Виагра все-таки помогла. И, знаете, я, кстати, понимаю, почему Мексика проиграла. И не надо, знаете, ля-ля, что и там использовать ее там собирались не по назначению. Еще как по назначению. Потому что, конечно, когда мексиканцы увидели у англичан не две, а три ноги, и причем третья в трусах.
3: А причем они... обе две предыдущие тоже в трусах.
2: Ну, в разных смыслах. Ну, один, так, как сказать, одна из трусов не торчит. Так скажем. Конечно, они обделались. И что значит не по назначению? Одну секундочку. Значит, Виагра там типа расширяет сосуды, там помогает организму эффективно использовать там кислород, легче переносить нагрузки. Окей, ладно, значит, конечно, других медикаментов, кроме Виагры, для этого нет. Ладно, очень возможно. Не спорим. А как, вот, такой вопрос, а как насчет ее прямого действия? Ну, пусть даже в этом случае побочного эффекта. А как насчет такого действия Виагры, как эрекция? Кислород кислородом, да, с кислородом там справились. А то, что у тебя на поле встал, это как?
3: Ну, не знаю, ну, как бы, потому что встал, это же понятие растяжимое, в хорошем смысле.
2: Возможно, нет, секунду, конечно, растяжимое, это растягивает.
3: Ну, да, ну, в хорошем смысле слова.
2: Нет, а в каком плохом это как?
3: Ну, вот, смотрите, возможно, как бы, дело все в дозировке. Возможно, там был микродозинг Виагры, и там, ну, так, на полшишечки, знаете, так, ну, чуть-чуть так, знаете, кислородом насытились, а с эрекцией, ну, так, знаете, так, ни шатка, ни валка.
2: Нет, знаете, тут эти полшишечки были решающими, поэтому, кстати, я Мексикой проиграл. Ну, вот представьте, да, значит, так сказать, значит, там, как пас, да, значит, ему дали мяч, а за ним бегут 10 мужиков с эрегированными пенисами. Да, слушайте, я бы нахрен этот матч отдал, и матч, и мяч бы отдал, да, причем здоровье дороже, потому что у тебя же еще дома ждут, да, как-то, более-менее. Это, я не знаю, ну, вам не страшно? Представьте, пускай даже, как вы говорите, на полшишечки. А извините, а ситуация с вратарем, это же вообще нечестно, я имею в виду англичан. У них, значит, для защиты, да, для защиты ворот, как бы, три инструмента. Две руки и один инструмент торчит.
3: Пять,
2: как бы,
3: из... две ноги, две руки и один... Вы ни черта не смыслите в футболе.
2: Это вообще нечестно, да? Просто. А главное, вот объясните мне, ведь это же что-то новенькое. Футбол после Виагры. Потому что там в футболе сыграешь рукой, тебе штрафной. А пенисом?
3: Пенис уже ничего? Можно, можно, да.
2: Вот я и говорю. То есть это, то есть по большому счету подыграли англичанам.
3: Больно, но можно.
2: Ну, это, да. Ну, окей. Это уже не футбольная тема, да, Кремов? Да и, кстати, штрафной бить одно удовольствие. Пенис, как это, пенисальти? Пенальти, вот. Да, ведь, если на самом деле, если его еще незаметно оттянуть, то можно мячом, как из рогатки.
3: А ну да, понятие же растяжимое.
2: А судью?
3: Что судью?
2: А судья-то иногда, как известно, 3-2 раз, значит, судью тоже все закон.
3: А он тебе красную карточку, а потом Трамп звонит.
2: Да, как... да, ну это другое. Значит, ну и послушайте, ну ладно. Значит, сборной Англии разрешили Виагру, потому что там, значит, помогает легче перенести там ситуацию с кислородом, бла-бла-бла. Окей, а почему разрешили только сборной Англии, а сборной Мексики нет?
3: Ну, они же как бы, у них так, там, сомбреро такие.
2: Вот, правильно.
3: Они привычные, они на родной земле играли.
2: Значит, англичане заведомо испугались, что матч будет не в их пользу. А что у мексиканцев пенальти, ого-го, да, как пробьют. Ну, знаете, я вам вот что скажу. Раз, вот в футболе уже дошли до Виагры, кто бы мог еще это представить, там, 10 лет назад, да, что уже можно Виагру в футболе. А что, если это сделать правилом? То есть перед каждым матчем обязать принимать Виагру? Такой футбол-трахобол. И еще и презервативы надевать.
3: Ну, смотрите, это еще к тому же, это такой уникальный прецедент, как бы, да, в спорте. Виагра не запрещена, ее можно применять, как бы. И теперь, значит, возможно, и в других видах спорта. Ну, скажем, ну, помимо вот там прыжков с шестом, потому что будет цепляться за перекладину. Или бега с барьерами.
2: Тут нет, с прыжком шестом шесть не нужен.
3: А вот в плавании, например.
2: А в плавании? А вот если в случае с плаванием, это вот действительно, тут надо, тут большие вопросы. Потому что если ты плывешь на спине, то это страшно. Это как вот вдруг подводная лодка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Опоздание на работу из-за очередей на АЗС следует считать уважительной причиной, заявили в Федерации независимых профсоюзов России. Там считают, что сотрудников, которые часами стоят за бензином, нельзя штрафовать или объявлять им выговоры. В профсоюзах также предложили работодателям самим организовывать доставку персонала до места работы.
2: Какие классные наступают времена. Ну, правда, не для работодателя, но это не важно. Для нас. То есть жизнь становится все лучше и лучше. Знаете, как говорят, да, там закрылась одна дверь, открылась другая. То есть, видите, с бензином там проблемы, да, но зато теперь тебя работодатель привезет сам на работу. И, может, даже лично.
3: И отвезет домой с работы.
2: Да, прямо от заправки под Челябинском на Охотный ряд в Москву. Ведь это же не важно, да, где тебя застали проблемы с бензином, да, там же не сказано. А, там, и даже если, я не знаю, я в городе Дно. У нас, кстати, есть такое в Псковской области.
3: Там Николай II отрекся.
2: Да, именно. Вот я работаю. Представьте, вот я работаю, скажем, ну, здесь, в Питере, да. А он же меня и со дна должен достать, как бы, если, да? если я.
3: А потом обратно на дно вас отвезти.
2: Но главное, нет, значит, опоздание на работу из очередей на заправке следует считать уважительной причиной. Вот она! Самая-то ковришка! Вот самый ништячок! А это значит что? Это значит, что теперь на работу можно опаздывать всегда. То есть, там, знаете, раньше отмазка начальника, там, ой, извините, я опоздал, там бензин закончился, так сказать, там была очередь. А, знаете, ну, не проканало бы. А теперь можно каждый день приходить, да хоть на 3 часа позже. Все, очереди на АЗС. Да, и что он тебе скажет? Это железная штука. И пусть попробует вякнуть. Но ему тут же пустую канистру под нос и... Куда там в Федерацию независимых профсоюзов?
3: Вот, кстати, вот это ключевое слово. Не раскатывайте раньше времени губу, да? Кто это предложил? Какие-то независимые профсоюзы. От независимых профсоюзов ничего не зависит. Это сотрясание воздуха такое, да, такое.
2: К сожалению, жаль. Но в любом случае, хорошая идея. Я бы над ней подумал. Потому что отмазка отличная. Тут, конечно, главное с этой отмазкой немножко не переборщить. А то, знаете, например, начальник там у тебя спрашивает. Ты что каждый день там опаздываешь на 5 часов на работу? Да, а ты такой, о, там, из-за очереди на заправку, а у тебя машины нет, например, только самокат. Хотя здесь тоже может прокатить, потому что всегда можно сказать, да, машины нет, но я в очередь на заправку в тубзик стоял 8 часов.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свою зеленую в крапинку с ярко-синими бермудами рубашку, собрался уходить. Ну нет, куда вы? Что вы? Три минуты, читаем сообщение, господин
1: Кремов. Ну, тут по поводу новости о том, что выросла покупка коней россиянами на фоне бензинового кризиса. В общем, по этому поводу испытывает такой скепсис Роман. То есть он пишет: «Добрый вечер. Ну куда лошадь-то? Получается, я доехал с работы до хаты, привязал коня к подъезду, дал овса, ушел спать, а цыгане за ночь вели коня. Романтика».
0: Ну, не надо. Так, понимаете, вот у нас люди пессимисты.
1: Да, конечно, жизнь нас научила такими быть.
0: Слушай, ну, а что значит, ну, увели коня? А я вот оптимист. Увели коня, но зуб золотой потерял, а я его нашел.
1: Обронил, да?
0: Да, но у меня стакан наполовину полон всегда. Так, давайте читайте.
1: Ну, вот по поводу того, за что нужно штрафовать, как бы, то есть за что пока штрафов нет. Штрафовать сантехников за отсутствие рыцарского отношения к дамам. Давеча знакомая рассказала, что сантехник дома у нее совершил флатуленцию и даже не извинился.
0: Сейчас, я просто не очень сантехник, в терминах сантехнических не очень понимаю. Флатуленция в этом смысле...
1: Вы в этом как раз-таки сантехник. Флатуленция — это наука.

0: Ну, как вы не теоретик, поэтому вы слова не знаете. Понимаете?
1: Теперь знаю, кстати, если что, буду использовать. То есть, что можно сказать, а чем это... Знаете, как люди там такое, это... Чем тут, да, флатуленцы?
0: Кто тут нафлатулировал? Опять ты?
1: Так, что тут пишет? Так, вот пишут очень... Что-то очень много, кстати, пишут про... сейчас про... Нет, петухи, сейчас что-то опять петухи-то... Что вот Роман пишет? Что за бред про штраф про плавки? Был сегодня в местном Ашане? Как вы думаете, что в местном Ашане он увидел?
0: Там все в плавках. Флатуленция. Регулярная 9-часовая вечерняя флатуленция.
1: А я только было хотел сказать, ты что творишь? Ты что воздух? А это да. Вот! Давайте будем все-таки... Мы петербуржцы. Давайте говорить как петербуржцы. По крайней мере, жители Петербурга. У нас есть и другие города. Итак, как мы говорим в этом случае... Да, время... Флатуленция разгорается. Да. Ну что, пришло флатуленция. Так, все, тфу на вас, уважаемый господин Кремов.
0: И на вас, тфу, господин Хрусталев.
1: Тфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Очередной летний денек подходит к своему логическому завершению. Что он нам несет, друзья? Двухчасовое понедельничное танцевальное действие, на котором рекорд пати, где мы с вами максимально врываемся на импровизированный танцпол и превращаем наши домашние вечеринки в рекордные посредством того самого саунда, которым мы с вами поделимся на протяжении 120 минут здесь, на нашей радиотусе. Ну и, конечно же, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. А потому давайте все вместе собираться рекордной семьей, максимально мощно врываться и всей страной танцевать везде, где только заблагорассудится. Совершенно устраиваем танцпол в любом месте, в любое время, даже не только в нашей стране, но еще и за ее пределами, потому как наши люди слушают Радио Рекорд еще и в мобильном приложении. Поэтому давайте отдыхать, давайте круто проводить время и начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки.

0: Поезд прибыл на станцию. Выход к самокатам. До...
1: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2016 года.
3: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Обычный день, если ты не супри.
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус УС 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 0830.
8: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
9: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
10: Рассрочка 0% под отсрочкой на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nastodikum.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в Циолковском. Поехали! 200-300-200.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
14: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

потому всегда можно продолжить радиотусу вместе с интернет-радиостанцией Пати 24 на 7 из мобильного приложения Радио Рекорд. Прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на нашей радиовечеринке, на ее импровизации.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

артистов, разумеется. Смотрите на нашем сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас я приглашаю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки.

0: будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определи на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама в Самаре 212 99 90.

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, где в следующем часе расскажу вам о свежих треках в рамках Рекорд Лиза. В общем, друзья, выбор за вами. Выбирайте, что вам больше нравится. В мобильном приложении Рекорда советую вам поискать интернет-поток Пати 24/7. Он продолжением является нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Ну, а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем как раз-таки на ней, на ее импровизированных танцполах. Итак, Рекорд Пати, погнали! Еще на полчасика. Record Party.

0: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Сейчас я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рекорд-релизе, как вы понимаете, расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу, практически все. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имя данной. Открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы с музыкальной командой «Рекорда» все это собрали в танцевальную селекцию в рамках часа, ну и готовы выдать вам и поделиться с вами. Ну а прежде чем мы начнем, собственно говоря, забегайте в мою телегу, называется она Тим Вокс, и еще и обсудим, ко всему прочему, треки из сегодняшнего эпизода. Итак, открываем сегодняшний «Рекорд Релиз», одной из самых ожидаемых премьер этого лета — «Human». А Дэвид Гетта, Тодд Парри и Джон Мартин. Официально вышел трек 3 июля на лейбле Tomorrowland Music. Интересно, что это, пожалуй, первый, наверное, релиз Дэвида Гетты на лейбле Tomorrowland Music. Трек впервые активно зазвучал в фестивальных сетах еще до релиза, а поклонники Progressive House ждали его почти год после первых появлений на крупных фестах. Для Тодд Парри это еще одна работа в их фирменном мелодичном стиле, а голос Джона Мартина вновь напоминает нам о золотой эпохе шведского EDM-саунда. Дэвид Гетта, Тодд Парри и Джон Мартин, Human.

2026 в лице, опять же, немецкого продюсера Мартин Хёргер, так называется Rave. Релиз состоялся 3 июля на лейбле Counter, однако презентовал эту работу Magva еще в прошлом году в рамках своего подкаста One Life. Позже, в прошлом году, тоже

Warner 3 июля. Это Джеймс Хайп, Пупа Нести и Денис Белфон. Work. Трек презентовал Саби Онли в подкасте Джорнис еще в июне. Следом The Clubbing, Артишоков, итальянцев Артишокс имею в виду. А после Даник Фонки, наш российский продюсер Честер Янг. За два дня до релиза работа звучит в шоу Дона Диабло «Хексагон». И в день выхода композиции еще одни наши парни Свенки Тюнс поддержали этот трек. Следующим днем вдобавок саппорт от Лукаса и Стива. И сегодня очередь за рекорд релизом. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе

Твиза вместе с нидерландским продюсером Rehab. Трек называется The Last Dance. Релиз состоялся 3 июля на лейбле Island Berlin. А вот презент был еще в июне в рамках подкаста Swiss швейцарского проекта Scissors. Позже, тоже в июне, композиция звучит в шоу DJF с Марса, а за день до дропа у нашего продюсера Вайана Конгера.

1 июля на лейбле DIY Namic у Соломуна, а представлен был еще год назад на первом викенде Tomorrowland. Дроп пришелся по вкусу итальянцам из EDM лаборатории, Питу Тонгу и еще одному итальянцу Бенни Бедаси. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе ловите Соломуна Скриликс.

Resurrection. Да, друзья, завершаем выпуск новой версии легендарной Resurrection от этих ребят. Сам оригинал давно считается классикой транс-сцены. Ну а участие Пола Акинфолда делает этот релиз особенно символичным. Кстати, вышла работа на лейбле Perfecto 3 июля. И это не что иное, как пересмотр классики электронного саунда проекта ППК. Сегодня он у нас в эфире рекорд релиза. Прямо сейчас для вас в финале сегодняшнего эпизода. Арги, Пол Акинфолд, Planet Perfecto Nights, Resurrection. Кстати, я напомню, что все предыдущие выпуски рекорд релиза

слушайте с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Сегодня у нас понедельник, как вы понимаете, а значит далее по расписанию в следующем часе диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной в рамках трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и адьос, амигос. Пока. Рекорд-релиз.

0: Рекорд Клаб Фил.
1: Всем большой привет, друзья, это первая танцевальная раздел радиостанции Рекорд. Меня зовут Диджей Фил, добро пожаловать в мой мир. Здесь стартовала радиошоу-трансмиссия. Ближайшие два часа самая красивая, интересная, новая, актуальная музыка. Начинаем с мелодика. Как всегда, будем уходить в транс, в аплифтинг. У нас впереди сегодня также будет гость Папулин. Ну и трансляция не только на радио, но и в видеоформате на Рутюбе и во ВКонтакте.

совсем анонсировали, недавно анонсировали, в октябре и в ноябре в Москве, в Санкт-Петербурге состоится. На сайте radiorecord.ru есть информация. Мы везем иностранцев, мы везем российских артистов. Конечно же, самое классное настроение. Ронски Спит, музыкант, которого мы привозили, кстати, на одну из первых трансмиссий. И ждем возвращения этого музыканта из Германии. У нас будет выступать Ален Вотс, у нас будет выступать также замечательный аплифтер Рэм, плюс, конечно же, Роман Мессер, Александр Попов и вечный двигатель Володь Фонарев. Вся информация по билетам есть на сайте radiorecord.ru. Заглядывайте.

выступление господин Папулин. Также напомню, что у нас есть видеотрансляция в группе во ВКонтакте и на Рутюбе. И в целом туда переключаться уже можно, потому что матч сборной Испании и Португалии уже закончился. Можно выдохнуть. Выдохнули, соответственно, испанцы. Португальцы немножко расстроились. Я, честно говоря, болел за Роналдо, я не за Испанию и за Португалию, а я просто хотел, чтобы Роналдо дальше прошел, но не прошел, он поедет домой, а мы продолжаем слушать класс.

0: с нами.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0TU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Радио Рекорд Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9.12. 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Сейчас у нас заканчивает свое выступление Дмитрий Папулин. Дима, тебе еще раз большой привет.
1: Фил, привет тебе огромнейший. Я очень рад быть в эфире Радио Рекорд на трансмиссии. Давно я здесь не был. Друзья, всем привет!
0: Чувствуется умение вести корпоративы, Дим, у тебя в голосе твоем. Это всегда очень приятно.
1: Заказывай!
0: Ты единственный, кто вообще умеет разговаривать из всех гостей, которые приходят. А что ты сегодня поиграл? У тебя были вот треки, которые давно были сделаны, придуманы или сремиксованы, да, но ты их не выпускал, теперь они вышли. Что сейчас играет, расскажи.
1: Да, Фил, сегодня было много старого материала. Почему, я сейчас объясню.
0: Давай, объясни, всем интересно.
1: Лана Дель Рей наконец-таки вышла на лейбл Интерплей. Титаник.
0: Насколько знаю, она тебе сама позвонила, да? Дима, сделай на российскую аудиторию кавер нормальный.
1: Давай выпускай. Первый трек, который играл, это трек «Фокус». Я думаю, ты его знаешь. Знаешь ведь с Русланом Родригесом?
0: Естественно.
1: И когда мы писали, было, по-моему, 3 или 4 версии. Вот сегодня из невышедшего кое-что.
0: А, седьмая.
1: Приоткрыл карты. Ну а так, зачем я к тебе пришел, Фил?
0: Да, хотелось бы понять.
1: Какие проекты у тебя сейчас в будущем? Я тебе отвечаю.
0: А, какие проекты у тебя в будущем? Расскажи, что интересного ждать от Дмитрия Папулина
1: хороший
0: в ближайшее
1: вопрос,
0: время? Отлично.
1: Хороший. Буквально в следующие выходные я играю на двух классных вечеринках. Я хочу пригласить всю аудиторию Радио Рекорд.
0: Подожди, это самое, день рождения Василия Геннадьевича и свадьба Андрея и Марины.
1: Бери выше. А вот сколько аудитория в Радио Рекорд? Ты знаешь,
0: 200 городов России, вот, плюс интернет-вещание. Сейчас нас слушают в Сиэтле.
1: Хочу пригласить.
0: И те, кто вот в Португалии расстроены сейчас.
1: Вологодскую область, город Белозерск, будет 2 фестиваля. Первый — это «Впереди зимой» 2008. И вот сегодня как раз звучали Илья Соловьев, «Save Me». Ты слышал?
0: Конечно, естественно.
1: И культовый уже фестиваль «Резидент Скэт», фестиваль электронной музыки. В следующем году, кстати, по секрету скажу, тебя туда приглашают.
0: Отлично. Расскажи еще, пока я трек поставлю.
1: Вот, поэтому, друзья, пользуясь случаем, так сказать, пока у меня есть минута эфирного времени, в следующие выходные Вологодская область. Фил любит Вологодскую область, он там частый гость. Приглашаю всех на 2 классные тусовки, 2 мощных, интереснейших фестиваля электронной музыки. Лето, 70 лет, кстати, середина лета будет. И всех жду.
0: Ну, это, мне кажется, Вологодская область классный вариант. Там очень вкусное мороженое, там очень вкусный вообще молочный продукт. Поэтому рекомендуем.
1: Спасибо, Фил, спасибо, друзья. До новых встреч.
0: Очень приятно было тебя видеть здесь, как посла Вологодской области, как человека, который открывает для тех, кто почему-то не странно. Ведь мы там выступали, в Вологодской области, мы выступали с Алексом Морфом, да, там было мероприятие, еще, по-моему, кто-то. То есть там действительно были очень крутые большие фестивали, и это здорово. Дим, ну большое тебе спасибо. Давай пожму твою мужественную руку. Несколько слов от тебя, аудитории Радио Рекорд.
1: Друзья, лето, солнце, жара. Всех вас люблю, обожаю. И до новых встреч в эфире.

Итак, друзья, здесь в эфире Радио Рекорд. Плавненько подходит к концу очередной выпуск радио-шоу-трансмиссия. Большое вам всем спасибо за компанию, за то, что были эти два часа вместе с нами. У нас сегодня был замечательный гость Папулин. Я напомню, что скачать запись его выступления и, в принципе, выступления любых артистов здесь в эфире Радио Рекорд можно в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также очень важно, что именно там мы публикуем все записи. Например, у нас был лайв с ВК-феста буквально пару дней назад. Так вот, там тоже все эти записи есть, поэтому смело можно находить. И вообще от себя, конечно же, хочу сказать большое спасибо всем, кто был вместе с нами на ВК-фесте, всем, кто был на танцполе, всем, кто пришел, всем, кто хорошо провел время, всем, кто проходил мимо в этот момент. Может быть, так было, что вы шли там, например, в сторону там белой сцены и раз, такие, о, Радио Рекорд, сняли кружочек, например. То есть всем вам большое спасибо за то, что вы были команде Радио Рекорд, конечно же, большое спасибо. И с ВК-фестом не прощаемся надолго, потому что Нижний Новгород впереди, а потом и Москва. На этом все. С вами был Фил. Оставайтесь хорошими людьми. Пока!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Красивая композиция под названием «Лунные птицы» открывает сегодня мой микс. Глубокие настроения бескрайнего пространства. Отлично подходит для начала радиошоу. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Трек «All You Need» от Уэсли продолжает меланхоличное настроение от данного часа. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Поезд прибыл на станцию. Выход самокатом. До...
2: Включай логику и прокладывай маршрут в эфире. Радио «Рекорд» Самара и Куйбышевская железная дорога дарят крутой электросамокат. С 13 по 31 июля по будням в 9, 12, 19.45 попади в эфир и ответь, куда от конкретной станции можно уехать на самокате. Получай приз и проходи в финал. Имя новоиспеченного самокатчика определим на празднике в честь Дня железнодорожника. Подробности и подсказки смотри в Макс и Телеграм-каналах, группе ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Эрди Ирмак только что был представлен треком «Last Runner». Вполне возможно, что в названии заложен эпизод, соответствующий ночному времени суток, когда автор увидел бегущего во тьме человека. Возможно ли передать ощущение бегуна в это время? А что, если он слушал Рекорд Клаб с кефиром? Далее встречаем Дэниел Тестос, его трек «Hide in the Light». Отличное поэтическое и иносказательное название. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности, любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

трек «Jungle is Alive» только что прозвучал в моем миксе. Далее встречаем трек «Ephemero», что напоминает нам о том, что все скоротечно в этом мире и всегда так было. Мы не сразу учимся видеть это. Напомню, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

Современная музыка многогранна и легко доступна. Сейчас легко найти ту музыку, которая нравится, и сделать ее спутником жизни. Также хочу сказать спасибо моему давнему другу Александру, с которым мы познакомились в 96-м году, когда он приглашал меня в Челябинск. И вот буквально на днях, на этой неделе, в конце предыдущей, вернее, я снова оказался по его приглашению в Челябинске. Челябинск хорошо развивается, прекрасный город, отличные люди, много танцевальных мест. Продолжайте, друзья. А вы, дорогие слушатели, оставайтесь со мной. Это диджей Кефир.

название следующего трека «Star Surf». Романтично оставлю вас наедине с этим ощущением. Прекрасный образец классического дипхауса второй половины 90-х. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Dance